0: был таким сильным, что голова резко дернулась в сторону. Боль была страшной. И сквозь эту боль он услышал голос мужчины, склонившегося совсем близко к нему.
1: «Послушайте, профессор, пока что на мне была маска.
0: Я работал с Тайной Империей.
1: Я видел, как одного островитянина повесили лишь за то, что он отпустил комплимент жене торговца рыбы по поводу ее красивого платья. Учтите, что веревку держал именно я».
0: Он схватил Цицерона за волосы и оттянул голову назад. Из тумана перед Цицероном постепенно появилось искаженное злобой лицо.
1: «Но прежде чем я позволю таким, как ты, завладеть нашей страной, я предпочитаю отдать свою собственную дочь в руки этих похотливых обезьян с гомосексуальными наклонностями!»
0: Мужчина выпустил волосы Цицерона.
1: «Они, по крайней мере, люди!»
0: От удара Цицерон прикусил язык. Он повернул голову в сторону и сплюнул кровь.
2: «Я такой же человек, как и вы», — ответил он и в ту же секунду пожалел, что сказал это.
0: Мужчина резко, невесело рассмеялся.
2: «Имитация отличная, надо отдать вам должное».
0: Он придвинул второй стул и уселся рядом с Цицероном.
2: «Похоже, вы даже не обиделись на мои слова».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Дэвид Моулс. Третья сторона. Продолжение.
1: Цицерон закрыл глаза. Да, он вел себя глупо. Лучше бы он молчал. И все же, подумал он, лучше государственная полиция, чем дельцы. А теперь назад пути нет, только вперед.

0: безнравственное поведение, язвительность, обольщение мужчин, преднамеренные убийства. Сайрус Мус. Мужчина назвал еще не менее полудюжины имен. Можно подумать, что государству удалось выявить всех миссионеров космической службы в Травале и колониях. Наверняка их выдали дельцы. Цицерону лишь оставалось надеяться, что кому-то удалось избежать ареста.
1: «А теперь еще и вы, профессор», — заключил сотрудник специального отдела.
0: «Я не собираюсь делать вид, будто понимаю, в чем именно вас обвиняет Совет экономических советников, но уже за один сегодняшний день вы 2 или 3 раза подписали себе смертный приговор, так что вопрос решен». Он закрыл папку и добавил: «Странное у вас понятие о помощи, профессор». «Я не говорил, что мы собирались помочь таким, как вы», — возразил Цицерон. Мужчина с интересом взглянул на него. «Ну что ж, понятно. Тогда кому? Островитянам? Криминальным группам?»
2: «Вашим внукам», — ответил Цицерон. «И внукам ваших внуков». Мужчина хмыкнул.
0: «И все, конечно, только лишь из самых добрых побуждений».
2: «Если хотите, можно сказать и так», — согласился Цицерон.
0: «Как благородно с вашей стороны», — заметил мужчина.
1: «Но мои внуки не просили вас о помощи, профессор. Она им не нужна».
2: «Им придется выбирать между нами и дельцами», — сказал Цицерон.
0: «Дельцами?»
2: «Марджинал», — пояснил Цицерон. «Вы знаете, кого я имею в виду?»
0: «Ах да», — ответил мужчина. «Прославленная корпорация Marginal Limited. Ваши конкуренты. Теперь с их появлением вы предлагаете нам сотрудничать с вами, так?»
2: Цицерон открыл было рот, но мужчина не дал ему сказать ни слова и с выраженным акцентом портовых трущоб сказал:
3: «Дайте мне, сэр, последний шанс. Клянусь, я исправлюсь».
2: Мужчина покачал головой и продолжал своим обычным голосом:
0: «Знаете, как часто мы, полицейские, слышим такое, профессор? Приятно, что вы одумались, но слишком поздно».
2: Он встал и постучал по стеклу. Караульный заглянул в окошко и открыл дверь.
0: «Дайте мне мои пальто и шляпу», — велел сотрудник спецотдела.
4: «Да, сэр».
2: Караульный принес вещи. Цицерон спросил: «Вы думаете, корпорация Marginal будет вести честную игру?
0: Они съедят вас живьем».
2: Мужчина взял из рук караульного пальто и шляпу, перебросил пальто через руку, повернулся к Цицерону и сказал:
0: «Странно, профессор, но они то же самое говорят про вас».
2: Дверь закрылась, и Цицерон обмяк на стуле. Во рту был привкус крови. Провал. Слава богу, что на его месте не сидит Талия. С ней они так обойтись не посмеют. Сейчас она, должно быть, уже направляется домой.

0: «Я гражданка Тиатиры», — выпалила она, пока мужчина не успел даже сесть. «Я требую, чтобы вы вызвали верховного комиссара».
1: Сотрудник специального отдела спокойно поднял руку и ударил ее по лицу. Талия замерла на месте. Она была так потрясена, что даже не поднесла руку к щеке. Мужчина снял шляпу.
0: «Чтобы я больше этого не слышал, мисс!» – прошипел он. «Нам прекрасно известно, кто вы такая. Нам известно также, что верховный комиссар – ваш двоюродный брат. Со временем он все узнает».
1: Мужчина наклонился к ней.
0: «Интересно, мисс, что еще ему предстоит узнать?»
1: Мужчина поднял одну бровь и ждал, что она ответит. Талия молчала, тогда он слегка улыбнулся и сел на стул. Достал папку и какое-то время молча листал бумаги.
2: «Может, то, например, что вы стали шлюхой островитянина?»
1: И он метнул в ее сторону быстрый взгляд. Талия ничем себя не выдала. Они не смогут шантажировать ее тем, что расскажут обо всем ее родственникам. Двоюродный брат Милыш уже все знает через дипломатические разведслужбы. Больше всего проблем будет с матерью. Но она давно уже подготовилась к подобного рода конфронтации. Сотрудник специального отдела понял, что на сей раз просчитался, и сказал:
0: «Ну, конечно, скандал можно замять. Несколько развязных языков, а если просочиться в газеты, можно будет поднять вопрос о женском образовании, эмансипации, как 20 лет назад».
1: Он с мрачным выражением лица покачал головой.
0: «Вы с вашим любовником-профессором непременно ухватитесь за это, но ведь если дочка аристократа заводит тайный роман, это еще не конец света, не так ли?»
1: Талия ничего не отвечала.

0: «А что, если бы это был конец света?» — продолжал мужчина.
1: Он ждал ответа и, не моргая, смотрел на нее.
0: «Что вы имеете в виду?» — наконец промолвила она.
1: Он улыбнулся и ответил:
0: «Мисс, я человек читающий, хотя, наверное, с виду не скажешь, особенно если занимать такое положение, какое занимаете вы. В основном я читаю журналы. Дешевые и ужасные. Вы, конечно, до таких не опускаетесь, но я узнал, что вас интересует наука, так что, возможно, вы поймете, что я вам сейчас скажу. О межпланетных кораблях, о радиопередатчиках. Потрясающие истории».
1: Талия читала о межпланетных кораблях с тех пор, когда ей было лет 11. Один из шоферов покупал дешевые журналы в городе и, прочитав сам, потихоньку передавал их Талии.
0: «В прошлом году в журнале «Ошеломляюще» был напечатан целый сериал», — продолжал мужчина. «Не знаю, читали ли вы его. Назывался он «Люди в масках из Наамана».
2: «Чудовища с других планет, которые способны менять свое обличье», — вспомнила Талия. «Сенсационная галиматья».
1: Мужчина мрачно улыбнулся ей и сказал:
0: «А как вы думаете, откуда родом ваш профессор?»
1: Талия внимательно посмотрела на него.
2: «Почему вы спрашиваете?»
0: «Ну, мне, конечно, известно то, что говорит он сам, мисс», — произнес мужчина, потом заглянул в папку и прочел: «Порт Сент-Пол, восточный Чатранг, архипелаг Рока. Я надеялся, что с вами он был более откровенен».
1: Талия не смогла сдержать смех.
2: «Вы хотите, чтобы я сообщила вам, что он человек в маске из Наамана? Значит, вы в жизни даже глупее, чем выглядите».
0: «Я не такой умный, как вы, мисс», — ответил он. «Но, однако, и не глупей. Я знаю, что он не с Наамана. Его родная планета находится гораздо дальше».
1: Талия снова рассмеялась, но, взглянув на выражение лица мужчины, замерла.
2: «Вы не шутите?» —
1: воскликнула она. Мужчина раскрыл папку, вытащил плохого качества зернистую фотографию и пододвинул ее по столу к Талии.
0: «Надеюсь, вы узнаете доктора Росмера и сенатора Орадура Монатта», — сказал он. «Но вот этих двоих вы когда-либо ранее видели?»
1: На фотографии она узнала лестницу, ведущую к круглому читальному залу университетской библиотеки. На ступеньках стояли четверо мужчин. В одном она узнала главного библиотекаря, второй был известным политиком Траваля, двое других... Черты лиц у них были довольно странные, неместные. Оба невысокого роста, коренастые, даже более чем Цицерон. У обоих, на удивление, светлые волосы, хотя по фотографии трудно точно судить о цвете, но Талия решила, что волосы не седые. Спустя короткое время Талия поняла, что один из незнакомцев – женщина. Она не сразу догадалась, потому что одеты оба незнакомца были совершенно одинаково. В темные обтягивающие брюки и наглухо застегивающиеся у самого подбородка куртки. Она никогда раньше не видела подобных костюмов. Головных уборов у них не было, а волосы у женщины были даже короче, чем у мужчины. Талия безмолвно покачала головой.
2: «Нет», –
1: переспросил мужчина.
0: «Ну, это уже лучше. Тот, что слева...»
1: Он нагнулся и постучал пальцем по фотографии.
0: «Называет себя Алленом Маклином. Женщину зовут Бернадетт Паркер».
1: Он осторожно выговаривал странные имена.
2: «Кто они такие?» — спросила Талия.
1: Мужчина откинулся на спинку стула.
0: «Дело не в том, кто они такие, мисс. Дело в том, как далеко они залетели. С последней высадки... 20 световых лет назад».
1: Талия была явно раздражена.
2: «Световой год — это...» — начал было мужчина. «Я знаю, что такое световой год!» — оборвала его Талия. «Какой-то абсурд!»
1: Мужчина пожал плечами и сказал:
0: «Я не знаю, как им это удалось, мисс, но они здесь».
2: «Зачем?» — спросила Талия. «Что им нужно?»
0: «Трудно сказать», — ответил мужчина.
1: «Они утверждают, что хотят развивать торговлю с нами. Они собираются торговать не золотом, тканями или соленой рыбой. Вы и сами понимаете, что подобная торговля не будет прибыльной.
0: Они собираются торговать знаниями, искусством, музыкой, наукой, литературой».
2: «Но и это не будет прибыльным», — возразила Талия.
0: «Все верно, мисс», — закивал мужчина. «Мистер Маклин и мисс Паркер, а также их друзья,
1: Они называют себя корпорацией Marginal Limited. Так вот, они предлагают установить нечто вроде межзвездного семафора или радиотелефона, который соединит Соломею с... со звездами, по крайней мере, с известными им звездами. Мужчина улыбнулся. «Мы будем посылать им разрозненные записи филармонического оркестра воссоединения, а они нам чертежи, по которым мы сами сможем строить космические корабли».
2: «Мне такая сделка не представляется честной», — заметила Талия.
1: Мужчина постучал себе по носу и спросил: «Вам известно, мисс, как зарабатывает свои деньги компания «Архипелаг»? Раньше они закупали шерсть, железо и лес на островах и продавали их здесь, в Басии. Потом закупали здесь материю, инструменты и другие товары и продавали их на островах. Они и до сих пор немного промышляют этим. Но около 50 лет назад один предприимчивый сотрудник компании понял, что гораздо дешевле будет построить фабрики и заводы прямо на островах. Теперь компания торгует на островах товарами, которые производятся в основном там же, на фабриках и заводах, принадлежащих самой компании. Шерстяные изделия делаются из шерсти овец, принадлежащих компании. Железо добывается на рудниках, принадлежащих компании. А в Басию они в основном привозят деньги».
2: «Значит, нам предлагают продавать не просто чертежи космических кораблей», — ответила Талия. «Ведь мы в них ничего не поймем. Так же, как житель восточной пустыни никогда сам не разберется в чертежах паровоза. Чтобы разобраться в их чертежах, нам понадобятся новые научные инженерные разработки. И только они могут нас этому научить».
3: Модель для сборки On Energy.
1: «И только они могут нас этому научить. Но не бесплатно, мисс», — заметил мужчина. Можно было подумать, что он считает, будто Талия не совсем поняла его.
0: «И неизвестно, сможем ли мы заплатить по счетам».
2: «Понятно», — кивнула Талия. «Не забывайте, что я изучала экономику».
1: «Ни в коем случае, мисс», — сказал мужчина. «Ну, вы сами видите, что тогда получается».
0: «Они будут единственным источником подобных знаний, потому получат возможность диктовать нам любые цены. Не пройдет и века, как эти люди смогут завладеть половиной мира, как компания владеет половиной архипелага».
2: «Спустя 100 лет эти люди, возможно, перепродадут свою долю и уберутся во свояси», — заметила Талия. «Но я понимаю вашу тревогу».
1: Через какое-то время она тряхнула головой и сказала:
2: «Но это безумие! Даже если все так, вы же не думаете, что доктор Цицерон один из них?»
1: Хотя многое сразу встало бы на свои места. Такая необъяснимая чуждость Цицерона ко всему местному, его полное безразличие к условностям, то, как в нем необычно сочеталось понимание многих эзотерических вопросов и непонимание самых простых тривиальных вещей. Но если Талия легко могла себе представить, что Цицерон родом с другой планеты, то уж никак не могла видеть в нем жадного колониального спекулянта. Это было просто смешно. Мужчина поднялся. Сначала он молча ходил по комнате, потом выглянул в коридор. «Экспедиция Marginal прибыла к нам 3 года тому назад», — начал он. «Они сразу направились в Сенат и заявили о своем прибытии, объяснили, откуда они прибыли и что могут нам предложить. Естественно, Сенат потребовал доказательств. Они продемонстрировали массу механизмов и приспособлений, но Сенат, а именно сенатор Орадур Монат, тот самый человек, что изображен на фотографии, требовал более существенных доказательств. Он хотел, чтобы они показали, какой уровень знаний могут продать нам. Расскажите мне что-нибудь, — сказал он им, — что-нибудь такое, что неизвестно мне». И знаете, что они ему ответили? Мужчина сделал паузу и взглянул на Талию.
0: «Они сказали ему, мисс, что на нашей планете уже высадилась другая экспедиция. С другой планеты, из другого созвездия, в общем, совсем другие космические существа».
1: Талия долго смотрела прямо ему в глаза, потом медленно кивнула и спросила:
2: «И вы считаете, что Цицерон один из них?»
0: «Мисс», — ответил мужчина, — «я в этом абсолютно уверен. Та штука, которую я вырезал из-за его уха, доказывает, что он не из нашего мира, хотя и без этого у меня предостаточно доказательств».
1: Он снова подвинул к себе стул и сел.
0: «Не тратьте зря мое время, делая вид, что вы мне не верите».
1: Талия покачала головой. «Кажется, Рона сам бы мне все рассказал», — подумала она. «Ведь даже утром, когда он говорил об отъезде, он чуть было не рассказал ей все. Наверное, решил, что она ему не поверит». «А разве поверила бы?» «И что им нужно?» — спросила она.
4: Вместо ответа мужчина достал другую фотографию. Талия не знала, где и когда был сделан этот снимок. На нем был Цицерон в одежде портового рабочего. Он разговаривал с другим мужчиной, одетым точно так же. Мужчина вполне мог сойти за брата Цицерона, хотя черты его лица были немного тяжелее, а волосы более курчавые. Но совершенно очевидно, он был родом оттуда же, откуда и Цицерон. «Вы видели раньше этого человека?» — спросил мужчина.
1: «Никогда», — ответил Италия.
4: «Он называет себя Филиппом Мариусом», — продолжал мужчина. «И занимается мерзкими делишками, в том числе саботажем и призывом к анархии. В газеты попадают главные ораторы рабочего движения, люди типа Маспера и Коузера, но вершит дела именно наш Мариус. Вы уверены, что не встречали его прежде?»
1: «Уверена», — заявила Талия.
4: Мужчина вздохнул и сказал: «Что ж, мисс, возможно, господа из Марджинал и подумывают о том, чтобы поработить всех нас, но они деловые люди. По меркам деловых людей они ведут себя вполне дружелюбно, пошли на прямые переговоры с Сенатом, предоставили государству полезную информацию». Он постучал пальцем по фотографиям Цицерона и анархиста Мариуса.
0: «Но люди вашего профессора вели себя совсем не так вежливо. Они наблюдали за нами на протяжении 10, а то и более лет, и даже не потрудились представиться. В течение 5 лет тайно жили среди нас, подстрекали граждан к бунту, разлагали бедные слои и молодежь, проникали на фабрики, в больницы, церкви и университеты.
1: Обучение детей высших классов политической экономии вряд ли можно расценивать как разложение молодежи», — заметила Талия. «А если так, тогда можно обвинить и всех остальных преподавателей университета».
4: Сотрудник специального отдела уныло улыбнулся.
5: «Пока что не будем брать во внимание личную жизнь профессора и вашу тоже. Не спал я по ночам не из-за этого. И вот что мне хотелось бы узнать у вас. Я все время думал, не сотрудничали ли ваш профессор, его друг Мариус и все остальные их люди с мистером Маклином и его людьми. Не обрушатся ли на нас сразу обе стороны?»
1: «Это может случиться?» — спросила Талия.
4: «Хотел бы я знать, мисс», — покачал головой мужчина. «Хотя думаю, что нет. И я верю вам относительно характера доктора Цицерона. Он может быть лжецом, убийцей». Он специально медленно выговорил это слово, а Талия вся сжалась, как от удара.
0: «Сочувствующим анархистом, шпионом с другой планеты, но он не капиталист. А кроме того...»
4: В дверь торопливо постучали. «Пойдите», — резко ответил мужчина. В комнату вошел тюремный караульный в форме. «Фургон готов, сэр», — сообщил он. «Отлично», — кивнул мужчина. «Сейчас буду». «Да, сэр». Дверь закрылась. Мужчина собрал фотографии и аккуратно убрал их назад в папку, а папку в сумку. Только после этого он поднялся.
1: «А кроме того», —
4: напомнила ему Талия. «Что?» — переспросил он.
1: «Кроме того, что?» —
4: повторила Талия.
1: «Почему еще вы думаете, что друзья Цицерона не сотрудничают с корпорацией Marginal?»
4: «Ах это!» Мужчина постучал в дверь, и караульный тут же открыл ее.
5: «Ну, мисс, мы арестовали вашего молодого человека и кое-кого из его друзей, которые пытались поднять бунт у стен контор Marginal в городе. Если они нас не разыгрывают специально, то похоже, что обе стороны крайне недолюбливают друг друга».
4: И он приподнял шляпу на прощание.
0: «Да, мисс».
4: Все, что она услышала, а потом щелкнул замок двери.

0: Караульные провели Цицерона по узким коридорам и вниз по лестнице. Идти из-за наручников и ножных оков было не так-то просто. Цицерон пытался сосчитать лестничные пролеты и запомнить, сколько этажей в тюрьме Аликата, но цифры в голове не удерживались. Перед глазами все время вставал Триллиссер Хаус, и он считал ступеньки наверх в свою комнату. Из раны за ухом снова начала сочиться кровь, а так как руки были скованы, он ничего не мог поделать. В конце концов они вышли в крытый проулок, такой длинный и темный, будто находился он под землей. С обоих краев крыши стеной стекала дождевая вода, еле пробивавшийся дневной свет был зеленовато-серым и безрадостным. Их ждал фургон, без окон, без опознавательных знаков. Сотрудник специального отдела занял место спереди, рядом с водителем. Караульные впихнули Цицерона в салон и сели вместе с ним. Цицерон ни капли не удивился, обнаружив, что скамья напротив уже занята. Между двумя массивными караульными сидел обмякший Мариус. Он был совсем плох. В отличие от Цицерона, до сих пор остающегося в университетском плаще, в котором его застал арест, Мариус был в зеленом тюремном комбинезоне, грязном и залатанном, причем некоторые пятна казались совсем свежими. Правый глаз и правое ухо скрывали окровавленные бинты. В крови была и вся правая сторона лица, а грудь заляпана кровью и рвотой. Цицерон не мог определить даже, был ли Мариус в сознании или нет. Заурчал мотор, и фургон тронулся с места. Какое-то время по крыше фургона барабанил дождь, но вот фургон снова остановился, двери открылись, и Цицерон успел заметить широкий тюремный двор, окруженный высокими стенами, над которыми вздымались высокие башни. Но тут же в двери появился сотрудник спецотдела с двумя караульными в непромокаемых плащах и с карабинами в руках. Один караульный держал блокнот и ручку.
1: «Заключенный номер 91264, он же Филипп Мариус!» — выкрикнул караульный.
0: Офицер показал в сторону Мариуса, и караульный сделал какую-то пометку в блокноте.
1: «Заключенный номер 91186, он же Александр Цицерон!»
0: Караульный справа от Цицерона взял того за руки в наручниках и поднял их вверх. Караульный, державший блокнот, сделал еще одну пометку.
2: «Оба препровождаются из тюрьмы Аликата в тюрьму ИМАС», — отдал распоряжение офицер.
1: «Тут так и написано», — ответил караульный с блокнотом, вырвал один листок и протянул его офицеру.
2: «Вот!»
0: «Да», — ответил офицер. Снова двери фургона закрылись, и они поехали дальше. Буря разыгралась не на шутку. Цицерон слышал, как снаружи бушует ветер, как бросает на стены фургона потоки дождя, словно это были пригоршни гальки. Дорога была ухабистой, ветер крепчал, их сильно трясло, и водитель все время жаловался на плохую видимость. Цицерон готовился к тому, что фургон может в любую минуту опрокинуться. Внутри было тесно и душно, и он с трудом дышал. ИМАС. Аликата была обычной тюрьмой для обычных преступников. В ИМАЗе содержали наиболее опасных заключенных. Тех, кто пытался бежать сам, а также политических заключенных, чьи товарищи могли попробовать устроить им побег. Он, видимо, попадает во все три категории. Как вообще им удается переправлять заключенных в ИМАЗ? Он знал, что тюрьма находится на острове, в старом морском форте. Сезон бурь, волны в узком внутреннем море, окаймленном по берегам высокими скалистыми берегами, достигали 50 футов. В лодке по такому морю не проплыть, а летать в ненадежных, непрочных дирижаблях Соломеи мог решиться только дурак. К тому же вряд ли в распоряжении полиции, тем более специального отдела, найдется хоть один дирижабль. Ему показалось, что фургон вместо того, чтобы ехать в порт, поднимается вверх, в горы. Может, сейчас их и не повезут сразу в ИМАС? Вот фургон остановился. Цицерон слышал приглушенный разговор, доносившийся из кабины. Потом раздался лязг открываемых ворот. Фургон опять дернулся, но вскоре замер. Ветер стих. Даже дождь больше не барабанил по крыше, потому что они въехали в какой-то тоннель или гараж. Куда их привезли? Дверь фургона отворилась. Вокруг было темно, пахло машинами и бурей. Караульные вытащили Мариуса. Потом один из них крикнул Цицерону.
2: «Вылезай!»
0: Окончание рассказа Дэвида Моулза «Третья сторона»
2: следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Ви слушаєте модель для зборки на радіо Energy. Девід Моулс. Третя сторона. Окончание. Фургон стоял под широким стальным навесом, державшимся на стальных же балках и перекладинах. Навес находился на вершине километровой скалы, одной из тех, что возвышались вдоль всего южного берега внутреннего моря. Вокруг бушевала буря. Далеко в море, за серо-зелеными волнами с белыми барашками, высились острые скалы острова Имас, окруженные темными тучами. Остров напоминал нос корабля, который штормовой ветер кидает по волнам. Цицерон заметил 4 тонюсеньких троса, 2 сверху, 2 внизу. Они исчезали в тумане дождя, но когда Цицерон посмотрел на ближний конец троса, то понял, что на самом деле он очень толстый, толщиной с мужскую руку и сделан из стали. Под навесом рядом с фургоном стояли различные механизмы, колеса с человеческий рост и шкивы, старый паровой двигатель, причем Цицерон заметил, что он соединен с верхней и нижней парами тросов, тянет верхние и травит нижние. Он снова посмотрел вдаль и увидел, что к ним по подвесной дороге движется кабина. У него вдруг закружилась голова. Офицер заметил выражение его лица и улыбнулся. «Мы не боимся высоты, профессор?» Цицерон ничего не ответил. Кабина была размером с железнодорожный вагон, сделана грубо, хотя ей пытались придать обтекаемую форму. Углы были сглажены, боковые стенки закруглены. Металл со временем покрылся полосами ржавчины. Кабина угрожающе раскачивала из стороны в сторону. Цицерон слышал, как бьются о стенки кабины порывы бешеного ветра. Когда кабина оказалась под навесом, шум стих. В конце концов она остановилась. Внизу открылся люк дверца, показались ступеньки, и наружу вылезли 2 караульных, оба в непромокаемых плащах и с тяжелыми автоматами в руках. Офицер подал им бумаги, они быстро все просмотрели и почтительно отступили в сторону. «Только после вас, профессор», — сказал ему офицер. Караульные из Аликаты толкнули Цицерона вверх по ступенькам внутрь кабины. На потолке тускло светились обычные лампочки накаливания, зарешеченные металлической сеткой. На скамьях сидели еще 4 караульных. Окна кабины были зарешечены. Мариуса внесли внутрь на носилках и положили в дальний угол кабины. Цицерона передали караульным Имаза. Его усадили на одну из стальных скамей, а караульные тем временем прикрепили его наручники и ножные оковы к кольцам на стене и в полу кабины. В кабину поднялся офицер, за ним 2 караульных Имаза. Они закрыли дверцу, кабина качнулась и двинулась. Вскоре ветер завыл с новой силой. «Когда-то, — начал офицер, усевшись напротив Цицерона, — Имас был отрезан от материка в течение 10 недель в году. Старые короли укрывались там во время тяжелых войн. Сенату понадобилось 4 года, чтобы во время воссоединения вытащить их оттуда. А это, — он постучал по скамье, — построили 30 лет назад, после того, как взбунтовавшиеся заключенные умудрились поджечь зерновые бараки во время сезона бурь. Тогда большинству караульных удалось запереться в цитадели, где всегда есть свои запасы пищи. Но из 20 заключенных к концу зимы в живых не осталось ни одного». Он мрачно взглянул на Цицерона и улыбнулся. «И тел тоже почти не осталось». Цицерон отвернулся и прикрыл глаза. Кабина летела вниз по плохо натянутым тросам, под ударами штормового ветра ее качало из стороны в сторону. В животе Цицерона тоже начиналась настоящая буря. Он вдруг понял, почему скамьи в кабине сделаны из металла. Легче мыть. Он снова открыл глаза и к своему раздражению заметил, что офицер сидит, как ни в чем не бывало. Точно так же он сидел бы и в придорожном кафе под лучами весеннего солнца. Караульные, однако, выглядели гораздо хуже. Цицерон попытался представить, сможет ли разоружить одного из них и напасть на остальных. Если бы не было наручников и ножных оков, то один шанс из 3 у него был бы, но сейчас он крепко-накрепко прикован к кабине. Офицер встретился с ним взглядом, и у Цицерона осталось неприятное ощущение, что тот прочел все его мысли. Но вот, кабину резко дернуло, офицеры все 6 караульных упали на пол, заключенных удержали на месте только их цепи. Свет погас, а ветер с еще большим остервенением обрушился на кабину. «Черт подери!» – заворчал офицер, поднимаясь на ноги. «И часто такое случается?» «Нет, сэр», – ответил один из караульных Имаза. «Мы остановились», — заметил второй, выглянув в окно. Они и правда остановились, причем кабина не только не двигалась в сторону острова, но и перестала раскачиваться из стороны в сторону. «Достаньте аварийную лампу», — приказал офицер. «Пошлите сигнал тревоги на станцию и выясните, что там такое произошло, черт бы их побрал!» Один из караульных открыл ящик под скамьей и вынул оттуда сигнальную лампу, работавшую на батарейках. Он прошел к концу кабины, посмотрел в сторону скал и начал мигать лампой.
1: «Сэр, туман слишком густой», — с сомнением заметил он и повернулся. «Не знаю...»
0: Окно за его спиной с шумом распахнулось. Караульный упал ничком на пол, лампа при этом разбилась вдребезги, а осколки разлетелись по всей кабине. В тот же миг что-то ударило по стенкам кабины сразу в нескольких местах, и дверь сорвало с петель. Офицер что-то выкрикнул, но в страшном реве ветра и воды понять его было невозможно. В кабине вспыхнула белая вспышка. Это офицер выстрелил из пистолета поверх головы упавшего караульного. Пуля ударилась обо что-то, что Цицерон не мог разглядеть, отлетела в сторону и разбила второе окно.
2: «Вниз!»
0: — раздался женский голос через усилитель. «Родной голос! Голос сообщества!» Цицерон изо всех сил попытался пригнуться, несмотря на наручники и оковы. Он слышал разрывы электростатических станнеров, а потом начал стрелять из автомата один из караульных «Имаза». В свете вспышек Цицерон разглядел миссионера космической службы в стеклянистом оптическом камуфляже. Потом сквозь дверное отверстие и выбитые окна появились другие. Не прошло и нескольких минут, как все караульные валялись на полу, а миссионеры, четверо мужчин и женщин, выключали камуфляж. Их костюмы постепенно снова обрели цвет. Тот миссионер, который первым залез в кабину и чей костюм теперь стал нежно-зеленого цвета, подошел к Цицерону и опустился на колени. Он достал какой-то инструмент, и через секунду оковы, которыми Цицерон был прикован к кабине, уже дымились. Миссионер снял маску, из-под которой показалось темное, каймленное бородой лицо.
3: «Люций», — проговорил Цицерон.
0: «С тобой все в порядке?» — спросил он. Не дожидаясь ответа, вытащил медицинский сканер и быстро пробежал им по всему телу Цицерона.
3: «Я в порядке», — ответил Цицерон. «Займись Мариусом».
0: Люций улыбнулся. «Ну, не совсем в порядке, но скоро будешь». И он прошел к Мариусу. Под ярко-желтым костюмом скрывалась Ливия, и вид у нее был крайне несчастный.
4: «Ну и погоняли вы нас», — вздохнула она.
0: «Вынужденные обстоятельства», — ответил Цицерон. «Как остальные».
4: «С Теотиры и архипелага спастись удалось всем», — принялась рассказывать Ливия. «Мегару мы забрали с крыши больницы, а Кассию прямо из гавани. Но Салон мертв. Его убили при попытке оказать сопротивление при аресте. И я ничего не знаю о Мусе и всех, кто был с ним на юго-востоке. За ними должен был отправиться один человек из другой группы».
0: Цицерон попытался вспомнить лицо Салона и не смог, несмотря на то, что все высадившиеся на планету миссионеры в течение 5 лет проходили совместную подготовку. Салон был невысокого роста, с обостренным чувством справедливости, что помогло ему разыгрывать из себя неплохого журналиста, стремящегося к публичным разоблачениям. Но больше Цицерон ничего вспомнить не мог. Ливия опустила взгляд и взглянула на монитор, закрепленный на запястье.
4: «Пошли», — сказала она. «За нами прилетит равенство. В нашем распоряжении 20 минут, не больше».
0: Она отвернулась и сказала кому-то.
4: «Опускайте страховочные тросы!»
0: «Я не могу позволить ему вести себя», — подумал Цицерон. Ему очень хотелось расслабиться и забыть обо всем. Хотелось, чтобы кто-то другой перенес его на борт корабля, как несут на руках уставшего после гостей ребенка. Но он не мог себе этого позволить. Он вдруг осознал, что, как ни странно, но чувствовал себя гораздо лучше, когда знал, что его везут на допрос в тюрьму Имаз. Оттуда у него был бы шанс, хоть и мизерный, вернуться в Траваль, помочь Соломии противостоять дельцам, шанс снова увидеть Талию. Он быстро поднялся и сказал: «Ливия, мне нужно вернуться в город». Ливия обернулась.
4: «Ты с ума сошел? Цицерон, солидарность взорвали! Мы упустили из виду корабль дельцов, они направили против нас 500 автопилотируемых солдат. В данный момент равенство пытается уйти от них так, чтобы еще и нас подобрать. Мы улетаем из их системы, Цицерон. Космическая служба сворачивает свою миссию».
0: Она снова взглянула на монитор.
4: «Осталось 18 минут. Ну что, его можно перенести?» — повысив голос, спросила Ливия.
3: Мариус сам ей ответил.
1: «Я могу идти, только бы побыстрее унести отсюда ноги».
4: «Именно!»
3: Ливия подошла к дверному люку и выглянула наружу. Дождь не прекращался. «Ливия!» — позвал ее Цицерон.
4: «Спорить будем на борту Лендера», — ответила она.
3: Сверху опустился трос. Ливия поймала свободный конец и прикрепила его к своему костюму. Следом показалась и платформа. Ливия закрепила ее у поручней.
4: «Давай!»
3: и отошла в сторону. Цицерон слышал шум винтов Лендера. Он с трудом держался в воздухе под бешеным напором ветра. Цицерон осторожно подошел к люку. В лицо ударили ветер и дождь. Перед ним и чуть сверху была гладкая серая обтекаемая обшивка Лендера. Входной люк открыт, по краям светятся аварийные огни, но внутри так спокойно и уютно. Он посмотрел вниз. Там вдалеке бушевало темно-серое море, еще более темное, чем обшивка Лендера. На верхушках волн образовывалась зеленоватая пена. По одну сторону из воды вздымались скалы Имаза. Цицерон думал, что до острова гораздо дальше. По другую сторону скалы сливались в одну бесконечную линию тень. Цицерон попытался разглядеть на дальнем конце огромного залива город, но дождь и ветер заслали все вокруг пеленой тумана.
1: «Мариус», — вдруг выдавил он, — «давай ты первый».
3: Мариус, прихрамывая, подошел к люку и спросил:
5: «Ты уверен?»
3: Цицерон кивнул в сторону спасательной платформы и сказал:
1: «Давай, я...»
3: Он хотел сказать «остаюсь», но не смог. Мариус положил руку ему на плечо. Цицерон понял, что тот догадался.
1: «Удачи», — проговорил Мариус.
3: «Давай», — повторил Цицерон. Мариус улыбнулся. Он уже занес ногу над платформой, но оглянулся и вдруг как окаменел.
4: «Ложись!» — выкрикнул он и толкнул Цицерона на пол.
3: Цицерон зашатался и упал. Раздался оглушительный выстрел, намного громче предыдущих. Когда Цицерон поднял голову, то увидел стоящего на одном колене офицера специального отдела. Тот крепко двумя руками сжимал пистолет. Офицер встретился взглядом с Цицероном. Дуло пистолета повернулось, и Цицерон увидел в маленьком черном отверстии свою смерть. Он замер. Вдруг с трех сторон ударили станнеры, и офицер выронил пистолет и замертво упал на дно кабины. Цицерон не сразу поднялся на ноги, мышцы отказывались повиноваться. Он повернулся, чтобы поблагодарить Мариуса, но никого не увидел. А когда выглянул в люк, то и там никого не было. Только сигнальные огни Лендера, буря и дождь.
6: Модель для сборки. On Energy.

0: Талия не знала, сколько ей пришлось ждать. Стул был жестким и неудобным, но все же лучше, чем бетонный пол. Она положила голову на стол. В какой-то момент лампочки замигали, из коридора послышались крики, но что именно там кричали, она не разобрала. Потом караульный в зеленой форме принес ей на подносе еду, миску жирного рыбного супа и чашку отвратительного чая. Караульный не отвечал на ее вопросы, он старался даже не смотреть в ее сторону. Когда дверь в камеру открылась, Талия думала, что увидит офицера специального отдела. Но вместо него на пороге в сопровождении двух вооруженных солдат стоял совсем другой человек. Пожилой, невысокого роста, сутулый. Седина еще не совсем скрыла странный, желтоватый, словно жухлая трава, цвет его волос. Одет он был в матово-серую куртку, Талия никогда раньше ничего подобного не встречала, а вид имел крайне усталый. Она не сразу узнала в нем человека, которого видела на одной из фотографий. Караульные вышли, заперев за собою дверь.
1: «Извините за все», — сказал мужчина. Говорил он чисто, но со странным акцентом. Такого она тоже ранее не слышала. «Меня зовут Ален Маклин. Я сотрудник корпорации Marginal Limited».
0: И он сделал странный жест правой рукой. Вытянул ее вперед, ладонью вниз, перпендикулярно полу, пальцы вместе.
2: «Да», — кивнула Талия. «Я знаю. Значит ли это, что вы победили?»
0: Лицо Маклина побагровело, он опустил руку и покачал головой. Потом спросил:
1: «Не возражаете, если я сяду?»
0: Талия без слов указала на стул, и мужчина сел.
1: «Благодарю».
0: Какое-то время он сидел, опустив голову, и водил пальцами по столу.
1: «Насколько мне известно, вашего друга Цицерона спасли его товарищи».
0: Тут мужчина взглянул на нее.
1: «Я думал, вам интересно будет узнать.
3: Они напали на транспорт, который перевозил узников в ЭМАС».
0: У Талии ёкнуло сердце.
1: «То есть», — начала она. «То есть победили они?» — закончил за нее Маклин. «Не совсем. Нам удалось уничтожить один из их кораблей.
0: Второй уцелел.
1: Сейчас они уже миновали орбиту Иродиады и все еще набирают ускорение. Наш корабль, наш единственный корабль, сильно пострадал. Может, его даже не удастся починить. Так что мы застряли на вашей планете. Без корабля нам никак не связаться со своими. К тому же и из-за огромного расстояния помощи от них ждать нет смысла. На орбите у нас остались механизмы, которые не поддаются контролю. Все, кто был на борту, погибли. В том числе и мой родной брат».
2: «Мне очень жаль», — сказала Талия.
0: Но она плохо слушала. Она думала о межзвездном пространстве, о расстояниях между планетами, о новом университетском профессоре и его теории света и времени.
2: «Ах, Цицерон», —
0: всхлипнула она про себя.
2: «О, любовь моя».
0: «Можно считать, что он погиб. Ведь все равно он уже не вернется». Но тут она опешила.
2: «Нет, вовсе нет. Самое главное, что он жив, он где-то там, среди звезд. Если их корабль летит дальше, то он будет жив, и тогда, когда состарюсь я, когда уже с трудом буду вспоминать его черты. А он останется таким же молодым. Ведь время в космосе идет медленнее, и люди словно погружаются в янтарь и обгоняют неумолимое время. Уже за одно это можно благодарить судьбу. Из-за одного этого можно продолжать жить».
0: Она почувствовала, как по щекам бегут слезы.
2: «Надо взять себя в руки», — подумала она. «Этот человек, пожалуй, еще решит, что я плачу, потому что мне жаль его брата».
0: Но потом она заглянула в морщинистое лицо Алена Маклина и поняла, что он не настолько глуп.
1: «Проиграли и они, и мы», — спокойно сказал он.
3: «Победили вы, понимаете? Победил народ Соломеи».
2: «Что вы хотите этим сказать?» — спросила Талия.
3: «Мы прилетели сюда и считали, что вы просто горстка варваров», — ответил Маклин. «Примитивные люди. Уверен, что космическая служба, сограждане вашего друга Цицерона, думали точно так же. Мы не воспринимали вас всерьез». А когда вы, то есть правительство Траваля, начали действовать против нас, мы решили, что за всем этим стоит космическая служба. Они, в свою очередь, считали, что мы выдали их правительству». Маклин улыбнулся. «Мы так внимательно следили друг за другом, что забыли о третьей стороне, забыли о вас. А вы столкнули нас лбами, причем сделали это безупречно. Никто ничего так до конца и не заподозрил».
2: «Мистер Маклин», — начала Талия, — «я в вашу игру не играю, я даже не пешка, я всего-навсего зритель, и потому с трудом вас понимаю».
3: «Простите», — ответил Маклин, — «я не имел в виду конкретно вас. Но вашим соотечественникам удалось поставить нас на место. Нас осталось не больше 20. И для того, чтобы выжить, нам нужна помощь».
2: «Вряд ли вы можете рассчитывать на мой народ, мистер Маклин».
3: Талия подняла руки в наручниках.
2: «Сенат Траваля не занимается благотворительностью».
3: «Знаю», — ответил Маклин. «Они за все потребуют сполна. История, космическая география, науки, технологии. Особенно военные и космические, чтобы в следующий раз встретить пришельцев во всеоружии». Он покачал головой. «Они даже не понимают, что затеяли».
2: «Но я не являюсь вашим сторонником, мистер Маклин», — заявила Талия. «Хотя я и не гражданка Траваля. Если Цицерон был против вас, то я тоже против вас. Так что, что вам от меня нужно?»
3: «Говорят, вы неплохой математик», — заметил Маклин.
2: «Я отличный математик», — отрезала Талия.
3: Маклин улыбнулся. «Хотите работу?»

0: Им пришлось усыпить Цицерона, чтобы поднять его на борт. Ливия вконец расстроилась, так как понимала, что ее ждет, когда он проснется. Но что еще оставалось делать? Цицерон бредил. Требовал, чтобы его оставили в покореженной кабине, даже после того, как офицер охраны застрелил Мариуса. Ливия взглянула на экраны. Остальные лендеры везут на борт корабля всех, кого удалось эвакуировать. После схватки автосолдат-дельцов и арьегарды космической службы они оставили за собой на планете пожарище от взрывов водородных бомб и бомб с антивеществом, но и огонь постепенно затухал. Трудно сказать, кого можно назвать победителем, если вообще в этой битве был победитель. Да это и не важно. Ни Ливии, ни Гален больше не станут рисковать. Люций снова осмотрел Цицерона. Корабль набирал скорость, так что передвигался он осторожно.
1: «С ним все будет в порядке», — заметила Ливия.
0: Люций покачал головой. «А когда проснется?» Ливия ничего не ответила, но про себя подумала: «Черт побери, я ни за что не оставила бы их тут!» На центральном экране погасла сиреневая лампочка основного двигателя. Равенство убрал защитное поле и временно остановился, чтобы принять на борт остальные лендеры. В одну секунду они влетели в чрево корабля, какое-то мгновение продолжали еще лететь по инерции вперед, но вот автопилот отключил машины, раздался металлический лязг, они приземлились на свое место. Теперь корабль снова запустил двигатель, и они полетели в безопасные дали космоса.

0: Кроха Реджи топал по лужайкам поместья Фростов, а его нянька тащилась рядом, пуская мыльные пузыри. В этот день ей выдали в стирку двойную порцию грязного белья и велели приглядывать за мальчонкой, пока господин занят важными делами, научным прогрессом, славой Британии и военным превосходством армии Ее Величества. Няньке надоело стирать. И она оставила эту докуку, якобы для того, чтобы Реджи подышал воздухом, прихватив в ковшике мыльной воды. Она пускала пузыри, чтобы мальчонка ловил их. Радужные шарики летели в сторону толпы джентльменов, производящих невероятный шум. И какое же зрелище открылось обоим, когда они одолели подъем на вершину холма. На зеленых ухоженных лужайках, как столбы, торчали облаченные в строгие костюмы мужчины, между коих находился ее господин Эдвард Фрост. Пребывая в невозмутимом спокойствии, они умножали собой число древесных вертикалей пейзажа, осин, кедров, над которыми главенствовал огромный дуб, служивший центром всеобщего сосредоточения. И в какой же век вступало тогда человечество? Какое же было время, что почтенные мужи могли застыть на месте, покоряясь видению не более реальному, нежели детские мечты? На лужайке грохотала паровая машина. Отходившие от нее шатуны тянулись ко второй хитроумной штуковине, подвешенному к дубу аппарату, распростершему огромные, покрытые перьями черные крылья, машущие и громадные, вполне похожие на птичьи, только величина их и размах скорее свидетельствовали о дерзновенности мечтаний людей, изготовивших эти предметы. Да, изготовивших, потому что даже совершенно необученная девица смогла заметить. Биение крыльев связано с толчками, производимыми паром. Неужели это и есть сердцевина механической птицы? И люди соорудили все это? Уж не спят ли они? Завороженный хитроумной штуковиной крошка Реджи качнулся на месте. Они оказались так близко, что могли даже ощутить движение воздуха от взмахов крыльев. Ну а джентльмены в парадных костюмах лишь взирали на крылатый механизм, воздерживаясь от комментариев. Все вокруг погрузились в раздумья. Наступил век высоких надежд, и мечты отца Реджи Эдварда имели полное основание воплотиться в жизнь. ...1902 год. Человек обязан летать. Королевское аэронавтическое общество КАО проголосовало за. Споры шли о способе полета. Мнения менялись в зависимости от результатов, показанных очередной моделью, созданной в Англии или на континенте. Впрочем, в конце концов, КАО склонилось к идее жесткого крыла. Сэр Джордж Кейли начал и завершил свои пионерские исследования полета аппарата с фиксированными крыльями, приводимого в движение от постороннего источника энергии. Такую машину назвали аэропланом, и впечатляющие результаты, полученные в последнее время на планерах с жестким крылом, заставили членов КАО обратить свои симпатии к подобному роду устройствам. Однако Эдвард Фрост придерживался иного мнения. Человек должен летать, несомненно. Но неужели при этом люди проявят глупость и отвернутся от самим Богом дарованного образца? Птицы. Прекрасные птицы. Общество непременно воспользуется столь превосходным примером. И поняв это, Эдвард соорудил орнитоптер с приводом на крылья. Эдвард? Да, конечно, дорогая. Я еще не спрашивала тебя ни о чем. Нет, дорогая, конечно, не спрашивала. Сегодня утром продавец льда нагло глядел на меня. Я поговорю с ним. Входя в дом, он не снял сапог. Он даже не попытался сперва счистить грязь. Сукин сын, я с ним крепко поговорю. Эдвард, я была просто потрясена. И я так яростно смотрела на него. И ты знаешь, как он отреагировал? Он сам поглядел на меня. Он посмотрел на меня самым нескромным образом.
1: Он забыл свое место.
0: Бедняжка моя. Почему он осмелился вести себя подобным образом, Эдвард? Какое право имеет он так глядеть на меня?
1: Мерзавец.
0: Придется как следует переговорить. Я разберусь с ним завтра же.
1: Но с чего это вдруг разносчику льда может прийти в голову подобная наглость? Почему он позволил себе такой взгляд?
0: Потому что ты француженка, Шери. Он полагает, что с француженкой можно позволить себе вольности?
1: Ох.
0: Шантель опустила глаза и разгладила страницу басен Эзопа, которую вслух читал Реджи. Эдвард надеялся, что в оконном стекле не видно, как он покраснел. Ложь приемлема лишь тогда, когда с ее помощью можно сберечь чьи-либо чувства, а он солгал неудачно, просто унизив жену упоминанием о ее происхождении, и оправдать себя мог лишь тем, что таким образом, как он прекрасно знал, ограждал ее от куда горших неприятностей, реальных угроз, бедствий, более ощутимых, чем наглые взгляды.
1: «Реджи», — сказал Эдвард, — «подойди к папе».
0: Ребенок, изогнув спину, соскользнул на пол с коленей матери. Реджи едва дорос до подоконника, и поэтому Эдвард поднял его и поставил на стол, предоставляя мальчику возможность ясно видеть небо и силуэты, ныряющие в фиолетовых сумерках. Подняв руку, мальчонка указал на них. Воздушная суета вернула улыбку на его лицо.
1: «Да», — негромко проговорил Эдвард,
0: — «это птицы. Их свобода — самое дорогое, верно?» «Умение летать ни за какие деньги не купишь».

0: 1903 год. Члены Королевского аэронавтического общества возвратились в поместье Фростов. Заложив руки за спину, они встали на склоне холма, молча наблюдая за происходящим. Вниз по склону сбегала железнодорожная колея, ничем не отличавшаяся от подобных же, однако на вершине не было локомотива, готового устремиться вниз. На маковке холма восседала куда более причудливая машина. Орнитоптер номер 3. Результат внушительных капиталовложений, духовных, физических и, наконец, финансовых. Кульминация многолетних трудов и несчетных мечтаний об избавлении от земных тягот. И подумать только, реализации всего этого препятствует теперь никчемная нерешительность пилота. Пытаясь говорить ровным тоном, Эдвард обратился к человеку, сидевшему в кресле орнитоптера. «Гарри, веди себя разумно».
1: «Но, сэр...»
0: «Правда, Гарри, я настаиваю».
1: «Сэр, но вы платите мне за то, что я правлю лошадьми, а не летаю на машинах».
0: «Гарри, мы уже говорили об этом. От тебя ничего не требуется. Сиди в этих стропах и обеспечивай собой балласт. Я думаю, на это ты вполне способен. Ну давай же, не будем больше томить ожиданием добрых людей».
2: Гарри глянул через плечо своего работодателя на достойных господ, расположившихся на склоне. Среди многих рыцарей нашелся даже один Виндзор, представитель правящей династии. Пилот судорожно сглотнул и кивнул. «Мистер Фрост прав. Предстоящие события куда важнее всех его предчувствий. И мысль о том, что своей трусостью он, Гарри, заставляет ждать почтенную публику, была для него непереносима».
0: Нагнувшись, Эдвард застегнул брезентовый пояс на груди Гарри.

0: И счетные часы, прикрепляя утиные перья к гнутым рамам, оснащенным шарнирами посередине и соединенным с двигателем витыми трубками бурдона. Двигатель выстреливал холостые ружейные патроны в трубки, заставляя их удлиняться, а крылья взмахивать. После недолгого взрыва трубки расслаблялись, позволяя новому толчку вновь поднять крылья вверх, когда на месте оказывался новый патрон. Фрост раздал по куску ваты своим ассистентам и Гарри, неуверенной рукой заткнувшему уши и вновь вцепившемуся в раму, словно узник в решетку. Ассистенты сняли и сложили пиджаки. Эдвард удалился на место, обеспечивавшее хороший обзор. Он намеревался делать там свои заметки относительно полета орнитоптера, однако вдруг понял, что ему не потребуется даже предложение, ибо итоги дня можно будет описать единым словом. Успех или неудача. Он дал знак ассистентам. Те повлекли орнитоптер вниз по рельсам, придав ему начальную скорость. Когда они покрыли примерно треть дистанции, один из ассистентов включил двигатель, и словно картечница Гатлинга, тот разразился дробью, заставившей Гарри дернуться. Однако общее внимание быстро переключилось на крылья. Огромные крылья, вздымавшиеся и опускавшиеся, зачерпывавшие часть невидимого воздушного океана. Плещущие. Люди толкали вперед орнитоптер номер три. Наконец, вырвавшийся из их хватки, аппарат рванулся вперед, и Эдвард Фрост ощутил, как создание его сражается с тяготением, приобретает плавучесть, стремится оторваться от земли. Помощь ожидала орнитоптер в конце рельсов. Наклонная рампа должна была подбросить его ввысь. В небе уже кружили чайки, и ум Эдварда воспарил, представляя, как, удивляя птиц, присоединится к их числу его собственное творение. Аппарат оторвался от рампы, но птиц ему удивлять было нечем. Огромные крылья взмахивали по-прежнему, однако ни на йоту не отклонившись от инерциальной дуги, орнитоптер крепко ударился о землю и отскочил, в лучшем случае подпрыгнул, продлив свою хаотичную перебежку на некоторое расстояние. Люди бросились в рассыпную. Оставаясь еще на ногах, Эдвард ощущал, как оседает на землю. Карандаш и тетрадь вдруг стали такими тяжелыми, чересчур тяжелыми, словно чрезмерно отягощенными гравитацией, а он все смотрел, как ковыляет его великое изобретение, действительно напоминавшее птицу, но птицу, завязшую в грязи. Ассистенты отыскали свои пиджаки, однако оставались на своих местах. Прочие почтенные господа не обнаруживали никаких эмоций, как если бы не ожидали увидеть ничего иного. Перед ними, тщетно разбазаривая порох барабанными очередями, суетилась неудача Эдварда Паркиса Фроста. Его разорение. Не все собравшиеся на склонах именовали себя знатоками аэронавтики. Некоторые были банкирами, точнее, взаимодавцами, людьми, подводящими финансовый итог в конце каждого дня. Были и другие, неприглашенные. Они держались подальше от толпы, чтобы не привлекать внимания. Еще неизвестные Эдварду, эти джентльмены также повлияют на его будущее. Однако в тот миг они молча смотрели, как орнитоптер номер 3 скачет по окрестностям, разбрасывая перья и наглядно демонстрируя глубину падения Эдварда. Тем временем Гарри, все еще привязанный стропами к сиденью, с трудом выкрикивал:
1: «Сэр, я почтительным образом увольняюсь!»
0: Прошли месяцы. Прилипшие к взгляду Эдварда видение орнитоптера номер 3, скачущего в своей кончине, испортило ему целый мир, не говоря уже о его отношении к птицам. Стоя возле окна гостиной, он поежился, заметив голубя, возвращавшегося домой. После короткой прогулки по снегу он обнаружил прилетевшую птицу в голубятне. Глубоко запустив руку внутрь домика, Эдвард поймал посланца и отвязал небольшой листок бумаги, обмотанный вокруг голубиной ноги. Записка была из Лондона, от друга Артура Хойта. В последнее время хорошие новости не прилетали, и полученный листок стал, наверное, худшей вестью из всех. Американцы сообщили о совершении 12-секундного полета. Впервые в истории самодвижущаяся машина поднялась вместе с человеком в воздух и опустилась там, где взлетела. Уилбур и Орвилл Райт.

Ты летчики номер один. Жесткое крыло. Жесткое крыло. Величина записки не допускала других подробностей, но и этого было довольно. Триумф пришел к тем, кто поставил на жесткое крыло. И орнитоптер, понял Эдвард, окажется не более чем примечанием в книге об истории авиации, крохотной статейкой, годящейся лишь для того, чтобы обернуть ее вокруг голубиной лапки.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». ...1906 год. Эдвард почти возненавидел голубей. Домой вернулась новая птица, и он узнал, что потерял место президента общества. Следующий голубь принес предупреждение о том, что кредиторы лишили его права легального маневра. Третий голубь, и корона освободила его от обязанностей магистрата. Могла ли ситуация сложиться еще хуже? Ему уже не хватало воображения, но, наконец, однажды октябрьским днем в поместье появились два незнакомца, и Эдвард истолковал их появление как дурное предзнаменование. Это случилось в тот самый день, когда Бейлифы явились задвижимым имуществом. Пара крепких тупиц потащила крыло орнитоптера в свой фургон. Провожая его глазами, Эдвард заметил, как подъехал другой экипаж, из которого высадились двое мужчин. В отличие от Бейлифов, они казались худощавыми и застенчивыми. Лица новоприбывших были обращены к земле. Их явно смущала сценка, которую им пришлось наблюдать. Гости были в английских костюмах, одежда сидела на них неловко, потому что, как понял Эдвард, перед ним оказались люди с Востока. В смущении он направился навстречу им через лужайку, ожидая поклонов, однако восточные люди одновременно протянули ему руки.
1: «Очень довольны встретиться с вашим знакомством, мистер Эдвард Фрост».
0: Звали их Тору и Хирото. Однако на случай, если произношение покажется ему слишком сложным, Эдварду было предложено называть их Томми и Генри. Мистер Фрост мог различить гостей только по цвету костюмов и еще потому, что один из новоприбывших говорил, выкатив грудь.
1: «Мы очень крупные энтузиасты вашей работы по поручению нашего хозяина и нанимателя Акира-сан».
2: «Моей работы?»
1: «Орнитоптеры. Наш хозяин очень заинтересован в вашем успехе».
2: «В отношении моего успеха?» «Должно быть, вы неправильно перевели слово, которое хотели сказать». Оба гостя покраснели.
1: «Мы присутствовали для первого полета».
2: «Так вы были здесь и видели фиаско?»
1: «Мы полагаем, Эдвард Фрост, что для нас это не фиаско».
2: Эдвард более не мог удерживаться. «Зачем вы здесь?»
1: «Наш хозяин, Акира-сан, он очень заинтересован в машинный полет. Полет, повторяющий движение птиц».
2: «Простите меня за улыбку, только я не думаю, что китайцам повезет больше, чем мне. Боюсь, ваша нация слишком отстала в технике и производстве, чтобы овладеть активным полетом». Вновь залившись краской, пара помедлила, прежде чем произнести...
1: «Сэр, мы японцы».
2: «Японцы, китайцы. Это ведь безразлично, не правда ли? Вы же не владеете достижениями современной науки. Я могу лишь оказать услугу вашему хозяину и посоветовать ему избежать тех расходов и унижения, которые я претерпел в наказание за честолюбие. До свидания, джентльмены. Вы внесли светлую нотку в довольно скучный день». Эдвард протянул руку. Выпятив грудь, один из мужчин произнес:
1: «По-моему, царь Николай с вами не согласится».
2: «Царь Николай?»
1: «На мой взгляд, он не станет объявлять японцев отсталыми и в технике, и в промышленности».
2: «Здравая мысль. Конечно, сейчас по всему русскому флоту над морским дном гуляют рыбьи стаи. Япошки решительным образом выиграли войну с Россией, и Эдвард обнаружил, что начинает менять свое мнение о стоявшей перед ним паре». Говоривший Томми в конце концов обнаружил известную твердость за всей почтительностью и румянцем. Эдвард еще раз поглядел на обоих и отметил, что хотя европейские костюмы и казались неуместными на столь хрупких фигурах, однако были роскошными, купленными в универмаге на Хайт-стрит. Иначе говоря, весьма дорогими.
0: «А не хотите ли чаю?» Гости покраснели. Оказавшись внутри дома, Хирото и Тору резко остановились. Прежде чем подойти к двери, они ненадолго возвратились к своему экипажу и захватили нечто вроде сундучка, изготовленного из дерева. «И не думайте разуваться», — предупредил Эдвард, заметив, что гости замерли на месте. Впрочем, остановила их линия, проведенная мелом по холлу, комнатам и всему дому, и тот факт, что Эдвард держался по одну сторону этого барьера. Они старались не глядеть на меловую черту.
2: мы с женой решили обойтись таким образом, пока не будет достигнуто более постоянное решение. Невзирая на заверение в том, что гости совсем не заметили белую полоску, оба они, тем не менее, держались со стороны Эдварда. «Прошу простить за беспорядок», — заметил он. «Слабость изобретателя». На деле он уже несколько месяцев не приступал ни к каким научным занятиям, и истинная причина присутствия в гостиной груды черновиков крылась в желании утаить самое ценное от бейлифов. «Если вы найдете, где сесть, я велю домоправительнице приготовить нам чаю». Гости поставили свой сундучок на пол и принялись щелкать пряжками. С няней, домоправительницей и шофером пришлось расстаться давным-давно, и Эдвард сам приготовил чай, нашел бисквиты и чистые чашки. Однако, возвратившись в гостиную с плодом своих стараний, он едва не выронил поднос из рук. Японцы уже сняли упаковку и осторожно достали из сундучка пару крыльев, безупречных, присоединенных к бамбуковому корпусу. Модель. Великолепная модель. Хватило бы ее одной, но когда он заметил, что Тору закручивает резинку внутри корпуса, сердце Эдварда забилось быстрее. Хироту вопросительно взглянул на Эдварда. «Можно?» Тот все-таки сумел кивнуть. С каждым оборотом все более и более наполнявшее модель напряжение, как в зеркале, отражало крепнущее волнение Эдварда. Да и дышал ли он в самом деле? Тогда японец выпустил модель, послав ее в воздух легким движением, и она осталась парить. Крылья отмеривали точные движения, модель поднималась все выше, исследуя по комнате за орнитоптером, поднимавшимся все выше над столами, лампами, стремившимся к потолку в своем восхождении по спирали, Эдвард ощущал прикосновение воздуха к собственному лицу. «Боже милостивый!»
1: «Нам хотелось бы сотрудничать с вами, мистер Фрост». «Партнерство».
2: Однако он смог прислушаться к восточным голосам, лишь когда энергия полета исчерпала себя, а один из японцев быстрым движением подхватил на лету модель. Эдварду хотелось еще раз увидеть этот полет, исследовать крепление крыльев, принцип их действия. Японцы вновь повторили свое предложение. «Жаль, что мы не встретились раньше. Боюсь, вами выбран не самый удачный момент. Мое предшествующее поражение помешает любым новым попыткам. Поглядите в окно. Видите, повсюду одни кредиторы. Со стыдом вынужден признать, что не имею теперь условий для проведения аэронавтических исследований». Гости переглянулись.
1: «Мы знаем о ваших сложностях и приглашаем вас в Мебосо».
2: «Мебосо?»
1: «Это небольшая деревня, находится на Хонсю. Нам кажется, что вы сочтете приемлемыми условия, которые предоставляет наш господин».
2: «Хонсю? Япония?»
1: «Мы охотно оплатим, если вы не против проезд на двоих».
2: «Я... моя жена никуда со мной не поедет, а в особенности на Дальний Восток».
1: Японцы порозовели. «А мальчик?»
2: Повернувшись, Эдвард заметил застывшего в дверях юного Реджи. Должно быть, ребенок тоже видел демонстрационный полет, потому что на лице его были написаны все чувства Эдварда, все заново возродившиеся детские надежды. 1908 год. Эдвард сидел на кедровой скамье, в сумерках пели цикады. Он с удивлением отметил, что ладони его вспотели. Почему он нервничает перед встречей с этим человеком? До переезда в Японию сама мысль о том, что на Востоке могут быть богатые люди, просто не приходила ему в голову. Однако время, проведенное в Мебосо, заставило его оценить эту идею и вырастить в себе уважение к богатству, которым распоряжался Акира-сан. Мебосо располагался в долине, по бокам которой возвышались четыре холма примерно одинаковой высоты, и симметрия их положения явно тешила местных жителей, не однажды обращавших на нее внимание Эдварда. Долину в основном занимали рисовые поля и кучка домов, между которыми иногда пробегали рикши или громыхали фургоны. На одном из склонов располагалась огромная печь, куда горшечники из Мебосо и прочих деревень приходили обжигать глиняную посуду. Лучше всего печь видна была после заката, когда пламенное сердце ее время от времени открывалось, чтобы принять новую порцию горшков или питавшие огонь дрова. В таинственные Мебосо поступало все необходимое. Это случалось редко, но появлялось все, невзирая на цену. Когда понадобился автомобиль Daimler-Benz, машину доставили через 4 дня, а крестьяне таскали плуг, разравнивая колею, по которой можно было бы ездить на автомобиле. Поместье, в котором он жил, принадлежало Акира-сан. И вся деревня подчинялась этому человеку не вполне понятным Эдварду образом, поддерживая отношения одновременно и феодальные, и коммерческие. Другой причиной для удивления было то, как владели английским многие местные жители. Он-то волновался по поводу образования Реджи, однако страхи немедленно улеглись, когда обнаружилось, что люди, назначенные ребенку в учителя, владеют языком лучше иных англичан. Хирото и Тору были племянниками хозяина. Задумчивый Хирото часто стоял на склоне холма, наблюдая полет журавля. Тору, тот, что говорил, выпитив грудь, иногда едко высказывался о мировой политике, о предприимчивости японцев, опущенных на дно русских кораблях. Оба боролись за влияние на Эдварда и ход создания орнитоптера. И хотя кузены явно соперничали, ни один из них ни разу не сказал о другом плохого слова. Какое воспитание! Впрочем, чего можно ожидать от людей, которые живут за бумажными стенками? Эдвард сидел в одном из садов поместья, вдыхая запахи цветущей сливы и молодой листвы. И удивлялся тому, что нервничает. Почему? Все вокруг относились к нему с уважением. Он вытер ладони и попытался успокоиться, разглядывая выложенные гравием узоры. По дорожке стукнула трость.

0: Модель для сборки по-прежнему на радиоэнергии FM. Сегодня в нашем эфире рассказ Яна Ларса Янсена «Тайная история орнитоптера» в переводе с английского Юрия Соколова. Когда из тьмы возник невысокий человечек, Эдвард еще раз вытер ладони о брюки. Каким бы крохотным он ни казался, Акира-сан мог единственным словом начать или закончить любое дело в Мебосу. Человек этот не был похож на магната. Жесткие волоски торчали из подбородка и ушей. Один его глаз прикрывало бельмо, другой, похоже, косил. Напоминал он скорее больного ребенка. «Я так часто слышал ваше имя», — начал Эдвард. «И теперь рад знакомству». «Я тоже много слышал о вас». Они сели. К песне цикад присоединили свои голоса летучие мыши, и Акира обратил к небу здоровый глаз. «Мне сообщили, — проговорил он, — что вы с Хирото хотите соорудить модель в натуральную величину». «Да, конечно, основываясь на ваших идеях. Ваша концепция кажется мне вполне осуществимой». Акира кивнул, мелькнув ясным глазом. «Приспособим двигатель Daimler-Benz», — продолжил Эдвард. «Мысль принадлежит не мне. Мне пришлось только присоединить трубки бурдона к двигателю внутреннего сгорания без дифференциального редуктора. Вы уже видели, как нам с Хирото удалось сочетать трубки бурдона с вашей конструкцией крыла. Коленчатый вал двигателя то сжимает, то растягивает их. Они, в свою очередь, приводят в движение крылья в соответствии с вашими представлениями о динамике крыла. Если мы сумеем изготовить работающую модель, это станет огромным достижением. И я считаю, что современная мастерская вполне позволяет достичь этого».
1: «Вы получите ее», — пообещал старик.
0: Эдвард вздохнул, осознав теперь причину своего волнения. «Великолепно. Воистину, это будет выдающимся успехом техники пилотируемого полета. Мы не разочаруем вас».
1: «Но она издает такой шум».
0: Эдвард примолк. «Прошу прощения».
1: «Слишком шумит ваша машина».
0: «Почему вы так полагаете? Мы еще и не начинали».
1: «Я видел автомобиль. Я слышал его. И никак не могу перестать слышать».
0: Он скривился, как будто откусил кусочек лимона. «При всем моем почтении», — сказал Эдвард, — «прошу вас понять, что подъемная сила, необходимая для того, чтобы оторвать от земли одного человека, просто огромна. В Кембридже я опробовал все имеющиеся в наличии виды топлива. Порох, сжатый воздух, паровой котел на спирту, карболовую кислоту, но с бензином ничего не сравнится. Таких возможностей не предоставляет ни один из известных источников энергии».
1: «А какой звук производит птичка, вспархивая с ветки?»
0: Не получив ответа, Акира заметил:
1: «Правильно, никакого. На что станет похож лес, если в нем зарычит ваш Daimler-Benz? По-моему, он перестанет быть лесом».
0: «Но ничто не может сравниться с бензином». Хрупкий старик поднялся, опираясь на трость, и направился назад по дорожке.
1: «Твою модель изготовят», — сказал он. «Но успех придет только когда мы избавимся от шума двигателя».
0: Акира-сан оставил Эдварда во тьме, в истинном мраке. Разочарование сменялось негодованием. Они были уже на грани успеха. Вот-вот исполнится мечта Эдварда, вот-вот свершится историческое событие, а Акира обеспокоен тем, что машина слишком шумит. Должно быть, он тронулся. Эдвард укрепился в решимости не позволить безумцу помешать человеку взлететь в небо. ...1909 год. Реджи надел кимоно. Сегодняшний день был, наверное, самым важным в карьере Эдварда, и 12-летний сын решил облачиться в желтый, расшитый лилиями шелковый халат. Эдвард потоптался в соседней комнате, но мальчишка так и не снял кимоно. Эдвард захлопнул дверь буфета, яростно глянул и фыркнул, и все же кимоно не исчезло. Мальчишка преднамеренно пытается досадить ему, крутясь в кимоно. Раздражало уже само это слово. Вопрос возникал не раз.
1: Реджи то отвечал Эдварду по-японски, то занимался каллиграфией вместо священного писания, то подхватывал палочками жареную баранину, то проводил собственное время в саду камней, вооружившись граблями и отнюдь не христианскими учениями. Однажды с досады Эдвард объявил, что мальчишка должен начисто забыть японский язык. Однако воплотить в жизнь сей декрет было не легче, чем предыдущий, запрещавший Реджи есть рис. Эдвард смотрел, как в соседней комнате сын, одетый в этот желтый халат, опускается на колени перед чаем и не знал, что предпринять. Его собственный сын, его дитя. За окном вдруг послышались крики. Эдварду давно уже не приводилось слышать громкого сердитого голоса, кроме собственного, так что любопытство немедленно притянуло его к окну. Удивительнее всего было то, что ссорились два прекрасно знакомых ему молодых человека. Внизу во дворе толкались кузены Тору и Хироту, и лица их настолько побагровели от гнева, что отличить одного от другого было и вовсе невозможно. Движения становились все резче, начали собираться зеваки, из мастерской появились мужчины в кожаных фартуках. Тору схватил бамбуковый тренировочный меч и, замахнувшись, обрушил на кузена увесистый удар, смачно шлепнувший по обнаженной плоти. Хироту нырнул в толпу и несколько мгновений спустя показался из нее примерно с таким же куском медной трубы. Кузены поклонились друг другу и сошлись в схватке. Эдвард опустил шторы и отвернулся от окна. В комнате стоял Реджи, все еще в кимоно. Эдвард твердо сказал: «Переоденься».
2: «Отец!»
1: «Ты не выйдешь к обеду в этой одежде».
2: «Ведь все будут одеты официально».
1: «Да, но мы с тобой принадлежим к другой расе. И не должны забывать об этом. Реджи, мы обязаны напоминать японцам, кто мы такие».
2: «Но я хочу надеть именно это».
1: Реджи редко ныл или капризничал. Он был слишком рассудительным.
2: «Кимоно мне нравится. В нем удобно».
1: «К счастью, корсет носить неудобно, а то ты и его бы пристроил под свой балахон». «Нет». «Переоденься в подобающую английскую одежду. И без возражений. Или ты не пойдешь с нами. Совсем не пойдешь. Я скажу Симба, чтобы вместо этого сводил тебя к океану. Потратишь день на чтение писания, почитаешь исход волнам прибоя». Мальчик стоял чуточку порозовев. Эдвард видел, как он лихорадочно ищет выход из положения. Мальчишка кивнул в сторону окна, за которым не утихали крики и грохот ударов.
2: «Отец, а не следовало ли тебе самому пилотировать орнитоптер?»
1: «Какое это имеет отношение к происходящему?»
2: «Разве не ты всегда говорил, орнитоптер — это моя мечта?»
1: «У парней больше практического опыта».
2: «Но почему ты не желаешь полететь на собственной машине?»
1: «Ага, понимаю. Ты хочешь перевести разговор на меня?»
2: «Отец, это потому, что ты боишься».
1: «Боюсь?» Эдвард остановил себя прежде, чем успел ответить, что иногда куда важнее и отважнее наблюдать за происходящим со стороны. Подобное объяснение скорее походило бы на извинение. «Иди переоденься», — сказал он вместо того. Реджи повернулся и невозмутимо направился к себе в комнату.
2: «Боюсь, что знает этот мальчишка о страхе».
1: Эдвард проводил сына взглядом. А потом они стояли на летном поле вместе со всеми. Члены семьи Акира-сан собрались из дальних мест, и они прекрасно понимали, что происходит. Каждый обнаруживал сдержанное волнение. Не было видно самого Акира. Впрочем, тот, наверное, наблюдал за происходящим с одной из недавно возведенных башен. Синтоист-священник исполнил обряд, отгоняя демонов от летного поля. Появился Хирото. После драки лицо его было покрыто синяками, а сам он сохранял смирение. «Почему он не хочет стать с нами?» «Должно быть, это унизительно», — решил Эдвард. «Очевидно, Хирото потерпел поражение в драке». Взревел двигатель, и все лица обратились к орнитоптеру номер 4. Машина состояла в основном из бамбука, легкого материала, которому японцы умели придавать почти немыслимую прочность. Кабина напоминала плетеную корзину или птичье гнездо. Одетый в алый летный костюм Тору, отвесив поклоны во все стороны, забрался в кабину. Эдвард поглядел на Хироту, осознавая, что кузены подрались за право совершить испытательный полет.
2: Право это так много значило для них, что дело дошло до оружия.
0: Эдвард сухо сглотнул. Фыркнул двигатель, хлопнули крылья.
2: Все домашние модели Эдварда махали крыльями просто вверх-вниз. Здесь это простое движение сменило подмеченная Акира-сан динамика. Каждый взмах соединял в себе несколько птичьих движений. Маховые перья поворачивались при подъеме, вся рама сжималась и расширялась. Любое прежнее создание Эдварда показалось бы рядом с этим творением грубым чудовищем. Сие же сооружение могло бы послужить образцом даже птицам. Величественные крылья без какой-либо посторонней помощи уже увлекали небесную лодку вперед. Орно поднялся в воздух. Он летел, как птица, и взмахи крыльев уверенно уносили вверх и аппарат, и Тору, находившегося в его кабине. Тору летел. Он был уже в 20 или 30 метрах над головами собравшихся и поднимался все выше и выше. Эдвард ощущал восторг, охвативший толпу. Не мне ли нужно было сейчас занимать место этого японца? Быть может, именно и это стало причиной победы братьев Райт. Быть может, именно поэтому двое американцев, велосипедные мастера, победили Королевское аэронавтическое общество. Ведь они сами подняли в воздух свое творение. Должно быть, человек просто не способен победить, если не ценит свою мечту больше жизни. Эдвард вновь взглянул на орнитоптер, который под гул толпы летел вдоль долины к горам. Наконец, взявшись за рычаги, Тору развернул аппарат. Под новый взрыв возгласов орнитоптер, четко взмахивая крыльями, возвращался назад. Триумф! Летательный аппарат пронесся над толпой, вычерчивая крыльями каллиграфические линии в небе, затем над домами, над пагодами, над башнями крепости. А толпа все ликовала, даже когда заметила, как сражается Тору. Наверное, он кричал, но за ревом мотора этого невозможно было услышать, как сражается Тору с органами управления, одновременно пытаясь сбить огонь, вдруг вырвавшийся неведомо откуда и охвативший фюзеляж. Толпа ликовала и тогда, когда полет утратил упорядоченность, а орнитоптер опускался над крепостью, сужая круги. Одно крыло машины горело, другое хлопало. Так с горящим крылом раненая птица врезалась в башню, завершив безумную спираль. Шум толпы изменился. Люди бросились к месту крушения. Застыв на мгновение, Эдвард поглядел на Реджи. Такого стройного в своем парадном английском костюме и обратившего к своему отцу взгляд, красноречиво говоривший: «Вот почему ты должен сам оседлать свою мечту». Эдвард бросился бежать.

0: Вы слушаете проект «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». годы. Он более не боялся проблем, ни технических, ни личных. Дебют японского орнитоптера, с такой славой взлетевшего и рухнувшего столь картинно, придал новые силы и ему, и Хирото, навсегда запомнившему удары, которые он обрушил на кузена за почетное право опробовать орнитоптер. Тору отвезли выздоравливать на Северный остров, а Эдвард с Хирото погрузились в проекты, которые должны были надежно защитить пилота от демонической силы бензина. Заодно они точнее согласовали движение коленчатого вала со взмахом и крыла и добавили хвостовых перьев, повторяя крестовидный хвост, помогавший стабилизировать полет жесткокрылых самолетов Запада. Эдвард и его команда успели собрать еще 6 орнитоптеров, прежде чем возникла первая существенная задержка. Близилась Великая война, и магнат перенес финансовую поддержку на морские исследования. Эдвард, однако, обнаружил, что ситуация, складывающаяся в Европе, может пойти на пользу его изысканиям. И ему самому. Разве не послужит машина королевским ВВС, и если британских союзников Японии продают прямо с машинами, не будет ли подобная ситуация выгодна для Акира? Пока он занимался стратегическими раздумьями, мощенные дороги в Мебосо пришли на смену предшествовавшим грунтовым. Летное поле расширили и усовершенствовали, построили ангар, и принцип сборочной линии нашел применение в сооружении орнитоптеров. В свободное время Эдвард строчил письма в королевские ВВС и своим бывшим коллегам по аэронавтическому обществу, уговаривая их устроить демонстрацию первой машины, способной на настоящий полет. К его раздражению первые письма остались попросту незамеченными. Но Эдвард стремился вернуть домой не только орнитоптер. Реджи становился юношей. Он никогда не бывал непочтительным или дерзким, но теперь бунтовал спокойно, изящно, с подтекстом. К огорчению отца сын все более и более походил на идеального молодого японца. Последней каплей стала романтическая история с одной из внучек магната, и Эдвард принял твердое решение. Он отвезет Реджи обратно в Англию и оставит его под опекой дяди-профессора, обещавшего обеспечить поступление отпрыска в Хьюз-Холл и воспитать его в мужественном кембриджском стиле. «Ты поедешь с нами в Англию? Для меня это многое значит». Реджи поднял взгляд от каллиграфических строк. «В Англию?» Королевские ВВС попросили провести демонстрационный полет орнитоптера с военными целями. Мы из Хирото отправляемся. Для тебя это будет и путешествие, и наука. Увидишь свою родину, неужели не любопытно? Сколько продлится поездка? Несколько месяцев. Может быть и дольше. Спустя какое-то мгновение все эмоции исчезли с лица сына. Путешествие казалось бесконечным. Экипаж опасался немецких подводных лодок, способных в любую минуту всплыть из глубины. Тем временем Эдвард ломал голову, как подготовить сына к тому, что ему придется остаться в Англии навсегда. На последнем отрезке пути их фрегат присоединился к возвращавшемуся из Дарданелл конвою, и Эдвард решил подождать высадки. Сказать мальчику правду будет проще, стоя на твердой земле. Когда Реджи увидит величие Англии, он сам захочет остаться. С другого берега канала доносилось бум, бум, бум. Голоса пушек, мортир, песни войны, сразу же бросившие его в холод. Высадились они в Фолкстоне 3 февраля 1916 года. Эдвард подумал о своих соотечественниках, ожидающих их на летном поле в Лимпне. Здесь люди приносили жертвы, а он пребывал в безмятежном покое на другом конце света. Эдвард извлек из багажа безукоризненно сшитый костюм, который приберегал для сегодняшнего дня. В гордом облачении он направился в каюту, где находились японцы. Члены семьи и механики поглядели на него, ошеломленно притихли, а потом враз заговорили. Громче всех протестовал летчик, которому предстояло пилотировать орнитоптер, однако вмешался Хирото.
1: «Это родина Эдварда, и он имеет право вкусить славу здесь».
0: Хирото улыбался и кивал. Он все понял.
1: и был способен объяснить остальным. Присутствующие согласились на том, что после встречи с представителями королевских ВВС здесь, в Фолкстоне, Эдвард стартует прямо с палубы и достигнет летного поля. Весьма впечатляющий дебют. Все вместе они отправились в последний раз проверить орнитоптер, и тут мечта вновь разбилась о землю, потому что под утренним солнцем и светлым туманом среди знакомых морских запахов аппарата на месте не обнаружилось. Один лишь укрывавший его брезент. Орнитоптер исчез. «Немцы!» — выдохнул Эдвард. «Это диверсия!» Однако вахтенный отрицательно качнул головой.
2: «Ваш сын! Такой хороший юноша!»
1: «Реджи?»
2: «Ваш сын! Он сказал мне, что пришел опробовать двигатель!»
1: «Это немыслимо!» Эдвард поглядел на пустое пространство, на стропы, удерживающие орнитоптер на месте. «Что он сделал?»
2: «Он улетел и не сообщил, куда».
3: «Эдвард, мы должны известить командование в Лимпне», — заторопился с советом Хирото.
1: Однако ужасная правда уже забрезжила перед Эдвардом. Сдавленным голосом он произнес: «Реджи улетел не в Лимпне, так?» Вахтенный затряс головой.
2: «На восток».
3: «На восток?» — удивился Хирото. «Над водой?»
1: «Зачем?» — спросил кто-то другой. «Во Францию?» Эдвард глядел в небо и чувствовал, как мир плывет перед его глазами. Даже солнце рассыпалось на части.
4: «Реджи летел! Он смог! Он летел над Ла-Маншем!»
1: Ему уже приходилось пилотировать орнитоптер, однако сегодня впервые человек пересекал это водное пространство на крылатой машине, и он совершит этот подвиг. Обязательно. Кабина была столь тесна, что прилегала к самим ребрам Орна, и каркас передавал юноше каждое движение крыльев. Его то сжимало, то отпускало, словно крылья были его собственными. Оба предплечья пилота охватывали кожаные браслеты, связанные с тросами, которые управляли крыльями. Протянув руку или повернув ее, или объединив оба движения, он мог изменить скорость взмахов или наклон любого из крыльев. Он парил в воздухе. Внизу зеленел океан. Разглядывая тикавшие как часы механизмы Орна, Реджи принял неожиданное решение. Он должен повидаться с матерью. Она поймет его. Он, Реджи, найдет свою мать, и они станут поддержкой друг для друга, а после войны он вернется в Японию. Один. Он не писал матери уже 10 лет. Пустяк, ничтожная деталь. А в сравнении со свободным полетом над водами Ла-Манша и вовсе мельчайшая из мелочей жизни. Впереди показался берег. Внизу открылась земля, мрачная пустошь, изброжденная ранами и язвами, оставленными войной. Чего же он ожидал? Только не того, что видел сейчас внизу. Ни этих дробящих туман обгорелых деревьев, ни этих луж, заполнивших воронки или колеи от тяжелой артиллерии. Внизу не было никаких признаков жизни, только несколько ферм и сараев, да и те казались серыми и заброшенными. Хлопая крыльями, Реджи ощущал себя гигантским стервятником, собирателем кошмаров. А потом раздался незнакомый звук. Позади деловито жужжал мотор. Пилот попытался оглянуться, но кабина Орна ограничивала видимость. Звук уже превращался в пронзительный визг. Реджи заметил два устремившихся к нему жесткокрылых биплана. Они приближались с немыслимой скоростью. Одна из машин вдруг стремительно вырвалась вперед, и сердце Реджи затрепетало в груди. Юноше никогда не приходилось видеть в полете аппараты с жестким крылом. К тому же и сам он находился в воздухе. Машины проскочили вперед, и страх перед встречей с немцами сменился облегчением. На хвостах самолетов он заметил британские, синие, белые и красные кресты. Перед ним были Сопвич Кэмэл. В порыве движения Реджи успел заметить, что летчики в явном удивлении крутят головами, пытаясь разглядеть его пернатую машину. Им еще не приводилось видеть орнитоптер. Пока самолеты удалялись, Реджи успел подумать о том, каким образом его отец и Акира-сан собирались конкурировать с этими аппаратами. Орна просто не в состоянии достичь такой скорости, такой концентрации мощи. Юноша глядел как завороженный.
5: А потом... Что? Далеко впереди аэропланы легли на крыло, повернулись носами к нему и помчались навстречу. Пилоты их никогда не видели орнитоптера. На машине не было никаких опознавательных знаков, ничего указывающего на происхождение. Так захотел его отец. Сквозь рокот мотора прорвался другой звук. Брап, брап. Стреляют. Реджи потянул управляющие тросы, уменьшив подъемную силу правого крыла, и орнитоптер нырком ушел в нужную сторону. Машина скользила вниз по крутой спирали. Кровь прихлынула к голове пилота. Обстреляв пустоту, сопвичи проскочили мимо. Поглядев вверх, он увидел, как они опять набирают высоту, разворачиваются, заходят на новый удар. У Реджи оставалось еще несколько мгновений, прежде чем они спустятся на его уровень. Прибавив махового усилия, Реджи круто взлетел к зениту, поднявшись почти по вертикали. Столь быстрый подъем спутал планы пилотов. Потерпев неудачу, они вновь разлетелись, совершая новый далекий заход. Сердце Реджи колотилось столь же быстро, как и крылья. Как дать им знать, что он свой? Как спасти себя? Если бы только пилоты могли услышать его отца. Он-то, спаси Боже, британец! Но связи между ними не могло быть. Мешал рокот моторов. Если ему суждено уцелеть в этой переделке, он, не сходя с места, сделается пионером боя между машущими и жесткокрылыми летательными аппаратами. Орна не доставала вооружения, однако долгие развороты бипланов, похоже, давали основания для надежды. Реджи мог противопоставить способность Орна к быстрым взлетам и падениям, оставляя Сопвича лететь дальше, когда сам он или взлетал выше, или нырял ниже. Метод этот сработал еще три раза, прежде чем британские пилоты выработали контрмеры. Один из них оставался высоко, другой сжался к земле, дожидаясь, пока Орно выйдет на линию огня. Новая пулеметная очередь рассыпала в воздухе перья, и тросы управления дали ему понять, что крылья дрогнули. Во рту Реджи мгновенно пересохло. Он уже предчувствовал близкую смерть. Однако усилием воли юноша заставил себя думать о жизни. Что есть у него такого, чего нет у них? Какие преимущества у Орна перед жесткокрылым неприятелем? Реджи спускался, стараясь послабее взмахивать крыльями, а бипланы чертили над ним зигзаги с назойливостью москитов. У них была скорость, у орнитоптера осторожность. Спустившись еще ниже, он полетел над землей так медленно, как только мог, тщательно следуя рельефу. Заметив чудище, одинокая корова бросилась на утек. Бипланы суетились наверху, коротко плюясь свинцом. Реджи направлялся к деревьям. Орнитоптер летел медленно, очень медленно. Огромные, едва шевелившиеся крылья несли гигантскую птицу в лес. Разлетелась стайка скворцов. Реджи нырнул под ветви, отскочил от земли, положил на бок машину, чтобы не столкнуться со стволом, и вновь поднялся на крыло среди ветвей и сучьев. Он летел сквозь чащобу. Ветви цепляли за фюзеляж, стучали по бамбуковой кабине. Бипланы не отставали. Они делали все новые и новые заходы на цель, осыпая Орну боеприпасами, листьями, ветвями и желудями. Получив второй сильный удар по крылу, Реджи понял, что полет закончился. Орнитоптеру более не хватало подъемной силы. Он ударился о землю, отскочил, ударился еще раз. Третий прыжок остановило дерево. Реджи вывалился из кабины. Разбитый аппарат еще вяло шевелил крыльями. Пилот упал, поднялся на ноги. Моторы истребителей пели голосом механизированной смерти. С колотящимся сердцем он, спотыкаясь, побрел прочь от Орна. Вверху сновали сопвичи, обстреливая место нападения. Англичане явно полагали, что неприятель остался внутри. Реджи побежал, осыпаемый ветвями, листьями. Он петлял из стороны в сторону, запутавшийся, ошеломленный, а пулеметы все тянули к нему свои длинные пальцы.

0: Сегодня в модели для сборки рассказ Яна Ларса Янсена «Тайная история орнитоптера». 1920-1930 годы. Эдвард с удивлением увидел в дверях молодую японку. «Какой сюрприз», — сказал он. «Не зайдете ли?» Звали ее Аса Токугава, и она была родственницей Акиры-сан. Похоже, все в Мебосо приходились родственниками этому господину, хотя бы косвенно. Эдварду и Асе еще не доводилось потолковать с глазу на глаз, хотя эта девушка занимала его мысли. Эдвард предложил ей чаю, она отказалась. «Должно быть, вы заняты приготовлениями», — наконец выдавил он.
1: «Почти все готово. Я должна только поговорить с вами».
0: «Ради бога».
1: «Ваш сын очень дорог мне. Вы верите мне?»
0: «Я решил посетить вашу завтрашнюю свадьбу. Можете не уговаривать меня».
1: «Я счастлива, что вы будете на нашей свадьбе, мистер Фрост. Очень счастлива. Но я надеюсь на большее, что вы будете рады за нас с Реджи. И, может быть, благословите нас, пожелаете добра».
0: Он вздохнул. «О, моя дорогая девочка.
1: А мне нравится наш народ».
0: «Вы заблуждаетесь. Я считаю ваш народ великим и горжусь всем, чего мы достигли вместе с твоими родственниками. Тем не менее, есть вещи непререкаемые. Дело в том, что британец не должен жениться на японке». Глаза Асы вспыхнули. «Все дело в происхождении», — попытался объяснить Эдвард. «Реджи обязан гордиться им, а он хватается за любую возможность пренебречь им. Боюсь, и ваша женитьба представляет собой еще одну попытку в этом направлении. Понимаю, что звучит это некрасиво, но национальность — серьезная вещь, и шутить с нею нельзя». Аса казалась оскорбленной. «Полагаю, — продолжил Эдвард, — ваша семья испытывает сходные чувства». Тут глаза девушки обратились к собеседнику. На самом деле аргументы Эдварда бледнели в сравнении с бурей, разыгравшейся в доме Токугава. Из своего катастрофического путешествия в Англию Реджи вернулся в Японию совершенно другим человеком. Уже не мальчишкой, в этом не оставалось сомнений. И пережитое при нападении бипланов вселило в него страстную и иррациональную ненависть не только к Британии, но и ко всей Европе, всему Западу. Мысль о том, что его можно пристроить в Кембридж, сразу сделалась нелепой. Реджи больше не скрывал своих симпатий к Японии, и когда он объявил, что хочет жениться на Асе Токугава, дочери кузена самого Акира, Эдвард понял, что возражения его бесполезны. Однако семейство Асы противодействовало молодым еще более открыто. Семья разумно считала межрасовые браки ошибочными, и ей удалось бы расстроить свадьбу, если бы не один фактор. Флот, точнее стайка из 20 готовых орнитоптеров, уже располагался на летном поле Акира-сан. Несколько аппаратов продали другим магнатам, самым состоятельным членам японского общества, и крылатая машина уже запорхала от острова к острову, символизируя лучшее будущее, воплощаемое японским изобретательством. Почти все в Японии видели орнитоптеры или слыхали о них и были взбудоражены. Орнитоптер романтизировал японскую технику, и повесть о Реджи Фросте и его рискованном полете во Франции приобретала известность. Японцы толковали ситуацию как пример враждебности Запада, чьи жесткокрылые ястребы набросились на беззащитную птицу. Реджи делался некоторым подобием народного героя, отвергнувшего собственные корни и возвратившегося, чтобы стать пилотом. Когда пошли слухи о том, что Акира-сан стремится предотвратить их свадьбу с Асой, общество вознегодовало. Пресса начала критиковать магната. В конце концов, семья Асы решила, что лучше пожертвовать дочерью, чем рисковать ослаблением власти.
1: «Моя семья берет на себя ответственность за то, — сказала Аса, — что наш союз будет основан на разумных принципах».
0: Эдвард заставил себя улыбнуться. С этим он согласиться не мог. Но вместо всего, что просилось на язык, сказал: «Желаю вам обоим счастья, всех успехов и благополучия». Слова эти, похоже, обрадовали Асу. На следующий день, стоя на свадьбе с приколотым к лацкану эмалевым английским флажком, Эдвард совершенно не ощущал себя несчастным. Возможно, он куда резче протестовал бы против этого брака, если бы встретил в Англии более теплый прием.
2: Он надеялся остаться там в качестве представителя орнитоптерного завода «Акиросан». Однако даже успешные испытания аппарата не смогли заинтересовать его соотечественников, не способных в своей надменности увидеть ворона нечто большее, чем нелепое ответвление от магистрального пути развития самолетов с жестким крылом. Поэтому он тоже вернулся в Японию, в Мебосо. На месте рисовых полей выросли современные дома, появилось уличное движение, расширились и соседние селения, люди перебирались сюда, привлеченные работой, участием в строительстве орнитоптеров. В долине сохранили одну только ферму, производившую гусей, на перья. Город рос, военные все чаще посещали его, и Эдвард нередко ощущал укол волнения, замечая инспектировавших фабрики людей в мундирах. «На меня они не в состоянии повлиять», — твердил он себе. «Настроение японцев не способны повредить Орну». ...1935 год. Оно вполне походило на перо. Оно было мягким. Оно опускалось на землю парящим движением настоящего перышка, если выпустить его из рук. Только когда Эдвард подносил его к носу, становилось заметным, что от этого пера пахнет нефтью. Перо было рукотворным, однородным изделием, не имеющим ни стебля, ни лопасти. И хотя Эдвард не сомневался в том, что до гусиного ему далековато, главное, тем не менее, уже было ясно. Перо это подлежит усовершенствованию, и раз его смогли изготовить однажды, значит, этот процесс нетрудно повторить и тысячу, и миллион раз. Положив искусственное перо в карман, он отправился разыскивать Хироту. Никто из них не заказывал искусственных перьев. Дела гусиной фермы шли хорошо, а реклама только подстегивала пристрастие населения к гусятине. Просто как-то утром руководитель материаловедческой группы вручил это перо Эдварду. По чьей же инициативе его разработали? Эдвард не мог определить точного момента, когда исследовательская работа вышла из-под его контроля. Материалы, техника, газодинамика машущего полета, работы в этих отраслях по необходимости были переданы в другие руки. Он не мог более уследить за достижениями в каждой отрасли. И успел заметить, что хотя совместные совещания отделов начинались с участием английского переводчика, разговор быстро переходил на японский язык. Никто не протестовал и даже не замечал, если Эдвард выскальзывал из зала до окончания заседания. Перо было лишь одним из миновавших его новшеств. Контроль за эволюцией технологии производства орнитоптеров находился теперь в его руках не более, чем руководство развитием Мебосо. Рикши исчезли. Печь на склоне южного холма погасла, выдохнув из своего чрева последний пламенный язык. Кварталы дешевой застройки закрывали собой конец долины. Вблизи них вырос новый технологический институт. Начала развиваться даже соседняя долина, чего Эдвард не замечал, пока из-за гребня не показались башни, растущие стараниями неведомого промышленного концерна. Наверное, он слишком редко отрывался от собственной работы. На летном поле, выстроившись рядами, сидело уже больше сотни Орно. Прикрыв крыльями кабины, они дожидались покупателей. Взлетная полоса принимала орнитоптеры или отправляла их в Киото. Колоссальное увеличение подъемной силы крыльев позволило машинам перевозить грузы или пассажиров, или войска, или оружие. Эдвард видел проект Орно, загруженного в основном боезапасом и пушкой устрашающего калибра, хотя и не принимал участия в создании такого аппарата. Национальный энтузиазм развивался в нечто большее, чем сам Эдвард, большее, чем Акира. «Ешьте гусей в целях национальной безопасности». Мальчишки с островов старались питаться гусятиной, но все-таки не набирать лишнего веса, способного помешать стать пилотом. Современная японская архитектура потребовала создания насестов на крышах зданий. Орно перепархивали с одного токийского здания на другое, вызволяя элиту города из тенет наземного транспорта. И все это составляло часть общего растущего энтузиазма, заставлявшего Эдварда нервничать, потому что массовый пыл увязывался с крепчавшим национализмом, требующим превосходства над азиатскими соседями, риторики и демагогии. Он застал Хироту плачущим. Эдвард подумывал, не пройти ли мимо, оставив того наедине с горем. Разве не этого требовала вежливость? Возможно.

0: попутно следила ворона. Оба снова усмехнулись. Чтобы не нарушить наступившую дружескую тишину, Эдвард не стал показывать пластмассовое перо. Он спросил: «Вас расстроили кузены?» Хироту кивнул.
1: «Значит, они идут своим путем. Военные, то есть.
0: Теперь все стали военными. Кроме вас и меня.
2: И даже Акира-сан?
0: Он стар. И у него нет сил сопротивляться».
2: Вздохнув, Эдвард откинулся назад. Закрыв глаза, он ощутил давно уже приближавшееся чувство поражения.
1: «Итак, мы остались не у дел.
2: Армия, конечно, загрузит заводы заказами на танки и боеприпасы». Хирота бросил на него резкий взгляд.
1: «О, нет», — сказал он. «Нет, нет.

0: Это «Энергия FM». Вы слушаете «Модель для сборки». ...1940-1948 годы. Хирота и Эдвард стояли в стороне от толпы. Люди кричали, и даже Эдвард был возбужден этим хореографическим спектаклем. Распростершиеся верфи Акира-сан бурлили кипением колоссальной промышленной мощи. 39 орнитоптеров восседали на палубе авианосца. На их крыльях были изображены красные круги. Символ этот был виден повсюду. Когда, хлопая крыльями, в поле зрения появился 40-й аппарат, днище его оказалось совершенно белым, а от находившегося в центре красного круга лучами разбегались красные полосы. Толпа взревела и замахала маленькими флажками с таким же знаком. «Восходящий сын», — проговорил Хирота. Эдвард ухмыльнулся. Их дружба уже достигла такой степени, когда нетрудно было понять игру слов.
1: «Реджи умеет показать товар лицом», — продолжил Хирота.
0: «Он учился не у меня». На мгновение, причалив к посадочной башне, Орно расправил крылья и продемонстрировал свои цвета, а потом соскочил вниз, скользнув на последнее, еще остающееся свободным место. Кабина открылась. Из нее возник Реджи в полном летном снаряжении, чтобы принять шумные приветствия толпы. На соседней платформе появилась Аса с двумя дочерьми, и все трое поклонились герою, отцу и мужу, прежде чем отступить назад. Стрелок Реджи, молодой уроженец Окинавы, заслуживший некоторую известность благодаря совместным полетам, вынырнул на мгновение из заднего отделения. «В самых своих безумных снах», — начал Эдвард.
2: «Что в самых твоих безумных снах?»
0: «Я не видел, что моя плоть и кровь станет идолом японской военной промышленности».
2: «Тебе бы хотелось, чтобы все сложилось иначе».
0: Тон Хирота допускал целый спектр разнообразных вариантов ответа. Но Эдвард отбросил их все, ограничившись тремя словами. «Я ненавижу войну».
2: «Азиатские войны не затягиваются надолго».
0: Утверждение было сомнительным. Война с Китаем тянулась, не зная конца. В начале Второй мировой войны японцы в основном праздновали победы. Вырвавшиеся из кошмаров Эдварда тучи орнитоптеров затмевали небеса над Филиппинами и Голландской Ост-Индией. Взмахи огромных крыльев. Сам вид их терроризировал сельских жителей. Тем временем флот блокировал моря, доставляя войска и снаряжение на сушу. Японцы разрабатывали и истребитель с фиксированным крылом, вариант «Зеро». Однако вторжения осуществлялись орнитоптерами, способными летать над любым коварным рельефом и перепархивать буквально с крыши на крышу в наземных боях. Они нападали на самолеты с жестким крылом, а после ныряли под покров джунглей, медленно, словно цапли, скользя между деревьев, в случае необходимости опускаясь на ветви. Или же орнитоптеры парили в небесных высотах, недоступные для зенитчиков, пока стрелки их выискивали цели на земле. Просматривая хронику в местном кинотеатре, Эдвард страдал. Однажды в новостях показали Орно, хлопавший крыльями перед благосклонным золоченым лицом гигантского Будды. Орно доставляли японскую императорскую армию из восточного Китая во все стороны, в такие места, куда не дотягивались еще дороги, где не было никаких летных полей. Картины, являвшиеся Эдварду по ночам, заставляли его пробуждаться, задыхаясь в холодном поту. Все это станет историей. Образ

0: фильтруется в памяти поколений, в новостях, устной передаче, современном мифотворчестве. Люди запомнят, как восходящее солнце вставало над Азией на распростертых оперенных крыльях. Сны вырвались из-под его власти. Он пытался доказать себе, что сама идея не находилась под чьим-либо контролем, но не сумел ни в чем себя убедить. На ранней стадии конфликта, когда джингоизм и гипернационализм относились еще только к области разговоров, Эдвард предпринял отчаянную попытку избежать того, чего он боялся более всего. Идея осенила его, когда в Мебосу вернулся Тору, все еще прихрамывавший после того неудачного испытательного полета. Он вернулся не для того, чтобы продолжить изучение Орна и связанных с ним наук, но в полном мундире и с церемониальным мечом. «Эй, Томми!» — приветливо окликнул его Эдвард. Однако Тору упорно смотрел в другую сторону. Члены клана Акира проникли во все коридоры японской власти — политической, государственной, военной. Эти люди приезжали в Мебосы в роскошных автомобилях, чтобы обсудить политические вопросы и скоординировать собственные действия в интересах магната. В самом начале конфликта с Китаем Эдвард увидел Тору в группе подобной элиты и попросил аудиенции. Кроме него самого на обеде присутствовали 7 политиков и генералов, включая Тору. Хирото представил Эдварда собравшимся, и тот услышал несколько известных имен. Люди сидели на полу, Эдвард на подушке, и угощались произведениями искусства, рисовыми пирожками, завернутыми в вишневый лист, дикорастущими горными овощами, поданными на салфетках, сложенных в форме журавля. Разговор шел по-японски, и Эдвард, единственный за столом, ковырял вилкой поданного персонально ему запеченного карпа. Он ждал, когда разговор прервется. Едва лишь возникла пауза, обнаружил, что обладатели власти смотрят на него с любопытством. Хирот оказался смущенным. «Они хотят услышать твою точку зрения. Как будет выглядеть Япония в грядущих конфликтах?» «Прости, Эдвард. Я скажу, что ты не заинтересован в политике, только в летной технике».
1: «Нет», — ответил Эдвард. «Я сам с удовольствием сделаю это». Он бросил на собравшихся твердый взгляд. «Скажи им, пусть захватывают все, что хотят в Азии, но только не вовлекают в конфликт Британию».
0: Сделав паузу, Хирото приступил к переводу. «Запад не будет искать неприятностей на Дальневосточном фронте», — продолжил Эдвард. «И вы должны предоставить Британии наилучшие условия. Договоритесь с ними за закрытыми дверями. Разрешите концессии и торговлю. И со Штатами тоже. Не дразните Запад. Идите на уступки, и пусть противник забудет о ваших истинных целях». Эдвард говорил резким голосом, но мнение его, отредактированное Хирота, обретало звучание на родном. Эдвард говорил быстро, резким голосом, но мнение его, отредактированное Хирота, обретало звучание на ровном и бесстрастном японском языке. Слушая Хирота, собравшиеся наклонялись ближе. Насколько понимал Эдвард, Хирота мог фильтровать, разжижать его мнение, преподавая собравшимся нечто совершенно иное. Он отдался на милость переводчика. Когда Эдвард закончил, Тору что-то проговорил, пренебрежительно фыркнув. Хирота перевел. «Тору полагает, что ты говоришь это лишь для того, чтобы избежать войны со своим отечеством». Эдвард кивнул. «Да. По личным причинам я страшусь войны между Японией и Британией. Но вы горько пожалеете, если вынесете военные действия за пределы Азии. И Реджи не одобрит военных действий против Англии. Он не станет поддерживать ваше устремление ценой измены Отечеству, уверяю вас». Хирото переводил, слегка покраснев. Быть может, генералы понимали, что он говорит неправду. Быть может, они ценили пропагандистские действия Реджи куда ниже, чем предполагал Эдвард. Или же они искренне верили в национализм. Полагали, что он въедается в плоть и кровь настолько, что Реджи непременно изменит их идеям, если дело дойдет до войны с собственным народом. Забавно. Эдвард вновь понял, что говорит о вымышленном Реджи-патриоте, сыне которого он представлял себе, но которого у него действительности не было. Он следил за поведением присутствующих, пытался прочитать их мысли за невозмутимыми лицами. Через несколько лет все это будет бессмысленно. Через несколько лет все его усилия покажутся смешными, когда сбудутся худшие опасения.
1: 1943 году Соединенные Штаты вступили в войну. Заручившись их помощью, западные союзники использовали ситуацию, и вскоре стало известно, что боевые корабли Европы оставили Атлантический океан, направляясь к берегам Азии. Союзники внесли в список врагов и Японию, чей экспансионизм сделался безудержным после Маньчжурии. Американский флот блокировал острова, пытаясь добиться капитуляции методом экономического удушения. Однако японцы окопались на захваченных ими землях, а линии тайного снабжения, налаженного с помощью орнитоптеров, сложно было прервать. Орно, иногда стаями свыше сотни машин, хлопали крыльями вдоль побережий, охраняя их от ожидаемых сухопутных вторжений союзников. Война сделалась для Эдварда истинным наваждением. Он требовал новостей на английском языке и просил, чтобы Хирото переводил ему длинные статьи и передовицы. В жестоких сражениях Орно защищали свои владения. Перья густым слоем устилали воду. Среди них, в исковерканных корпусах из бамбука и бумаги, плавали человеческие тела. А народный герой все отказывался от повышений. Эдвард читал, что Реджи неоднократно выдвигался на командирские должности и каждый раз отклонял предложение, предпочитая сражаться с ненавистными ему западными врагами на переднем крае. Ну как можно быть таким дураком? Как? Эдвард говаривал Хироту. Он зашел чересчур далеко. Убивать соотечественников. Убивать преднамеренно, когда можно было бы просто занять позиции в тылу боевых линий. Какая холодная кровь! Японец на это кивал, не обязательно соглашаясь с подобными вспышками, но понимая причину их. «Ну как ты можешь быть таким дураком?» — думал про себя Эдвард. Он мечтал о том, что война закончится. Любым образом, победой, поражением, ему было все равно, лишь бы призвать к себе Реджи и потребовать ответа за все нелепые поступки. Потери росли. Поползли слухи об американском вторжении в Японию. Оно так и не состоялось. Очевидно, союзники рассчитывали сломить сопротивление каким-то секретным оружием беспрецедентной мощи, но патрульные Орны неуклонно заворачивали его назад. Однажды летом 1945 года Хансю тряхнуло так, что разлетелись все стекла. Однако японское правительство и финансовые круги не стали связывать эти сейсмические явления с падением в море Б-52, сбитого над просторами Тихого океана. Война выдыхалась. Через 4 года Япония и союзники ощутили усталость и решили положить конец конфликту. Америка предпочла видеть в оккупации Китая и Японии меру, желательную для отвлечения внимания России, в которую усматривала теперь самую большую опасность для себя. В 1948 году линейный корабль флота США «Миссури» пришвартовался к причалам верфи, принадлежащей Акира, чтобы подписать перемирие, долженствующее положить конец вражде. Лицезреть историческое событие явилось изрядное число японцев, однако толпа вела себя весьма сдержанно. Сегодня люди взорвались криками лишь один только раз, когда в воздухе появились орнитоптеры премьер-министра Фумимара и генерала Хидэки. Эдвард мог бы присоединиться к ликованию толпы, если бы не причины, которыми японские военные объяснили отсутствие Реджи на этой церемонии, как и на предыдущих.

Это модель для сборки на радио «Энергия FM». Сегодня в нашем эфире рассказ Яна Ларса Йенсена «Тайная история орнитоптера». Окончание рассказа через несколько минут.

0: Это модель для сборки на Энергии FM. И, наконец, в завершении нашего сегодняшнего эфира окончание рассказа Яна Ларса Йенсена «Тайная история орнитоптера» в переводе с английского Юрия Соколова. 1953 год. Эдвард постучал в дверь. Аса открыла ее. «Эдвард», — проговорила она, — «как мы рады вас видеть». Ее английский стал много лучше. Где-то внутри дома слышались радостные голоса девочек. «Оджи-сан! Дедушка!» И топоток торопливых ножек опередил появление Фумио и Дзунко. Налетев на Эдварда, они обвились вокруг его ног с таким пылом, что едва не повалили его. Он рассмеялся. Аса ужаснулась, но Эдвард упредил ее укоры. «Не надо ругать девчушек. Лучше мы погуляем с ними в саду». Внучки запрыгали, как мячики. «Да, Оджи-сан!» – проверещала Фумио. «Гулять, гулять!» Прежде чем они вышли, Аса сказала девочкам что-то по-японски, и слова ее Эдвард истолковал примерно таким образом. «Будьте внимательны к дедушке. Он очень стар и нуждается в поддержке». Уже у двери он сказал Асе. «Надеюсь, еще не поздно принести извинения. Я не проявил особой радости в тот день, когда ты пришла ко мне. Но ты оказалась права. Вы с Реджи были прекрасной парой». Аса улыбнулась и коротко кивнула. Внучки повели его по саду. Девочки казались здоровыми и веселыми. Когда Аса перебралась в Мебоса, ему стало немного полегче. Жена и дочери Реджи сумели жить без его сына. Реджи погиб во время войны 6 ноября 1946 года где-то возле Окинавы. Его Орно, подбитый в воздушном бою, упал в воду. Японские военные не дали хода дурной вести. Им нужны были духоподъемные героические легенды. Им нужен был живой Реджи, остающийся на передовой воздушного боя. После его гибели военные получили того Реджи, каким он был им нужен.
1: «Расскажи нам об Англии», — спросила Фумио во время прогулки. «А еще о Нью Гарденс и о королеве».
0: «Еще раз».
1: «Англия ведь тоже наша родина, правда? И мы немного английские девочки».
0: Фумио смотрела на него блестящими миндалевидными глазами. Эдвард улыбнулся и погладил ее черные волосы. Головка сестренки немедленно оказалась под другой рукой. Шервудский лес, утесы Дувра, Мерсия. Девчонки доводили свою мать вопросами об Англии едва ли не до слез.
1: «А хорошо бы нам всем вместе съездить в Англию», — объявила Фумио. «И я тоже поеду», —
0: ставила Дзунко. «У нас впереди целая жизнь».
1: «А ты поедешь с нами, Оджи-сан?»
0: Он ответил одной улыбкой, и девочки немедленно притихли.
2: «Я хочу вам кое-что показать», — молвил Эдвард.
0: Им предстоял долгий путь за пределами Босса. Было так здорово оказаться за городом. По пути Эдвард задерживался у руин старой печи, превратившейся в кирпичную стенку вокруг прямоугольника прокаленной земли. Они поднимались все выше по пологому склону, и вот улицы Мебоса наконец остались внизу. Новые городские высотки строили с овальным отверстием наверху. Орны опускались в литок, высаживая или принимая пассажиров, прежде чем продолжать свой полет. Эдвард насчитал с дюжину таких строений. Наконец они оказались на гребне, откуда простирался вид на другую долину, еще более индустриализованную, чем Мебоса. Центром ее служила громадная энергостанция. Однако Эдвард не увидел в окрестностях ни одного источника энергии, ни реки, ни угольных шахт, ни дровяных складов. Вся троица устроилась отдохнуть на камнях. «На какой же энергии работает станция?»
1: «Какая уродина!» — сморщилась Фумио.
2: «Правильно», — согласился дед. «Однако немного терпения, и вы увидите нечто иное».
0: Они ждали долго. И вот, наконец, он появился.
1: «Где? Где?»
0: Эдвард указал внучкам на странного вида летательный аппарат. Наверное, он был изготовлен целиком из пластмассы, и крылья его не походили на обычные. Отходящие от корпуса прозрачные листы выписывали плавную синусоиду.
1: но поражало другое – отсутствие шума двигателя.
0: Эдвард не разглядел двигателя вообще. На тонком стрекозином теле Уорна не находилось места для топливного бака. Оставалось только предположить, что летательный аппарат получает энергию не от внутреннего источника, а от станции, каким-то образом связанной с прозрачной птицей.
1: Уорна поднялся повыше, порхнул вперед. Крылья его вычертили клубок математических кривых без каких-либо механических звуков, только под мягкий шелест рассекаемого воздуха.
2: «Когда-то я встретил человека, умевшего мечтать», — задумчиво проговорил Эдвард.
0: «Какого человека?»
2: «Акира-сан. Он мечтал об орнитоптере, который совсем не будет шуметь».
0: «Он еще жив, да, дедушка?»
2: «Не в обычном смысле слова».
1: Они посмотрели, как безмолвный Орно, одновременно и архаичный, устремленный в будущее, еще раз обогнул энергостанцию, а потом направился к литку одной из башен. Эдвард смотрел на своих девочек, слушая, как Фумио стрекочет об Англии и о том, как они полетят над Кембриджем и утесами Дувра. Здесь, в Японии, присев на скалистый гребень, он мог бы поведать внучкам нечто такое, что открылось ему далеко не сразу. Важно не то, чтобы твои мечты воплотились с точностью до мельчайших штрихов. Главнее, чтобы они у тебя были. А счастье придет потом, когда надежды обретут плоть, недоступную воображению любого мечтателя.

0: В Бирме на той неделе разобьется самолет. Но меня это не коснется здесь, в Нью-Йорке. Да и фигов я не боюсь, раз у меня заперты двери всех шкафов. Вся загвоздка теперь в том, чтобы не политурить. Мне нельзя политурить. Ни под каким видом. Как вы сами понимаете, меня это беспокоит. Ко всему прочему, я, кажется, схватил жестокую простуду. Вся эта канитель началась со мной вечером 9 ноября. Я шел по Бродвею, направляясь в кафетерий Бейкера. На губах у меня блуждала легкая улыбка. Вслед с данного несколько часов назад труднейшего экзамена по физике. В кармане побрякивало 5 монет, 3 ключа и спичечная коробка. Для полноты картины добавлю, что ветер дул с северо-запада со скоростью 5 миль в час. Венера находилась в стадии восхождения, Луна между второй четвертью и полнолунием. А уж выводы изволите сделать сами. Я дошел до угла 98-й улицы и хотел перейти на ту сторону, но едва ступил на мостовую, как кто-то закричал: «Грузовик! Берегись грузовика!» Растерянно озираясь, я попятился назад и ничего не увидел. А спустя целую секунду из-за угла на двух колесах вывернулся грузовик и, не обращая внимания на красный свет, забрехотал по Бродвею. Если бы не это предупреждение, он бы меня сшиб. Не правда ли, вы не впервые слышите нечто подобное? Ну, насчет таинственного голоса, запретившего тете Минни входить в лифт, который тут же брякнулся в подвал. Или, может быть, остерегшегося дядю Тома, который не поехал на «Титанике». Такие истории обычно на том и кончаются. Хорошо бы моя так кончилась. «Спасибо, друг», — сказал я и огляделся. Но никого не увидел. «Вы все еще меня слышите?» — осведомился голос. «Разумеется, слышу». Я сделал полный оборот и подозрительно воззрился на закрытые окна над моей головой. «Но где же вы, черт возьми, прячетесь?» «Грониш», — отвечал голос. «Это ли искомый случай? Индекс преломления. Существо иллюзорное, знает тень. Напал ли я на того, кто мне нужен?» «Вы, должно быть, невидимка?» «Вот именно». «Но кто же вы все-таки?» «Сверхпопечительный дёрг». «Что такое?» «Я... Но, пожалуйста, открывайте рот пошире. Дайте соображу. Я дух прошедшего Рождества. Обитатель Черной Лагуны, невеста Франкенштейна. Я...» «Позвольте», — прервал я его. «Что вы имеете в виду? Может быть, вы привидение? Или гость с другой планеты?» «Вот-вот», — сказал голос, — «на то похоже». Итак, мне все стало ясно. Каждый дурак бы понял, что со мной говорит существо с другой планеты. На Земле он невидим, но изощренные чувства позволили ему обнаружить надвигающуюся опасность, о чем он меня и предупредил. Словом, обычный повседневный сверхъестественный случай. Прибавив шагу, я устремился вперед по Бродвею. «Что случилось?» — спросил невидимка Дерг. «Ничего не случилось», — отвечал я, — «если не считать того, что я стою посреди улицы и разговариваю с пришельцем из отдаленнейших миров. Похоже, что я один вас и слышу».
1: «Естественно».
0: «О, господи, а знаете ли вы, куда меня могут завести такие штучки?» «Подтекст ваших рассуждений мне недостаточно ясен». «Психовытрезвитель. В приют для умалишенных, в отделение для буйных, иначе говоря, в желтый дом. Вот куда сажают людей, говорящих с невидимыми чужесветными гостями. Спокойной ночи, приятель. Спасибо, что предупредили». В голове у меня был полнейший кавардак. Я повернул на восток в надежде, что мой невидимый друг пойдет дальше по Бродвею. «Не желаете со мной говорить?» — допытывался Дерг. Я покачал головой, безобидный жест, за который людей не хватают на улице, и продолжал идти вперед. «Но вы должны!» — воскликнул Дерг уже с ноткой бешенства в голосе. «Настоящий контакт чрезвычайно труден и редко удается. Кои-то веки посчастливится переправить тревожный сигнал, да и то перед самой опасностью, и связь тут же затухает». «Так вот чем объясняются предчувствия тети Минни. Что до меня, то я по-прежнему ничего такого не чувствовал». «Подобные условия повторяются раз в 100 лет», — сокрушался Дерг.
1: «Какие условия? 5 монет и 3 ключа, побрякивавшие в кармане во время восхождения Венеры? Полагаю, что в этом случае бы разобраться, но во всяком случае не мне. С этой сверхъестественной музыкой никогда ничего не докажешь. Достаточно бедолаг вяжет сетки для смирительных рубашек, обойдутся и без меня».
0: «Оставьте меня в покое!» — бросил я на ходу и, перехватив косой взгляд полисмена, ухмыльнулся ему с видом сорванца мальчишки и заторопился дальше. «Я понимаю ваши затруднения», — не отставал Дерг. «Но такой контакт будет вам как нельзя более полезен. Я хочу защитить вас от миллиона опасностей, угрожающих человеческому существованию». Я промолчал. «Ну что ж», — сказал Дерг, —
1: Заставить вас не в моих силах. Предложу свои услуги кому-нибудь другому. До свидания, друг. Я любезно кивнул на прощание. Последнее остережение, крикнул Дерг. Завтра избегайте садиться в метро между 12 и 1:45. Прощайте.
0: Ага.
1: А почему, собственно? Завтра на станции «Кольцо Колумба» толпа, высыпав из магазина, столкнет под поезд зазевавшегося пассажира. Вас, если вы подвернетесь.
0: Так завтра кого-то убьют, заинтересовался я.
1: Вы уверены? Не сомневайтесь.
0: Вы вообще разбираетесь в этих делах?
1: Я воспринимаю все опасности, поскольку они направлены в вашу сторону и расположены по времени. У меня единственное желание — защитить вас.
0: Послушайте, прошептал я.
1: А не могли бы вы подождать с ответом до завтрашнего вечера? И вы мне позволите взять вас под опеку? Воспрянул Дерг.
0: Я отвечу вам завтра. Прочтение вечерних газет. Такая заметка действительно появилась. Я прочел ее в своей меблированной комнате. Толпа смяла человека, он потерял равновесие и упал под налетевший поезд. Это заставило меня задуматься в ожидании разговора с невидимкой. Его желание взять меня под опеку казалось искренним, но я отнюдь не был уверен, что и мне этого хочется. Когда часом позже Дерг со мной соединился, эта перспектива уже совсем меня не привлекала, о чем я не замедлил ему сообщить.
1: «Вы мне не верите?» – спросил он.
0: «Я предпочитаю вести, понимаете, нормальную жизнь».
1: «Сперва ее надо сохранить», – напомнил он. «Вчерашний грузовик...» «Это был исключительный случай. Такое бывает раз в жизни».
0: «Так ведь раз в жизни умирают только раз», – торжественно заявил Дерг.
1: «Достаточно вспомнить метро».
0: «Метро не считается. Я сегодня не собирался выезжать».
1: «У вас не было оснований не уезжать. А ведь это и есть самое главное.
0: Точно так же, как нет оснований не принять душ в течение ближайшего часа.
1: А почему бы и нет?» Некая мисс Флинн, живущая дальше по коридору, только что принимала душ и оставила на розовом плиточном полу в ванной полурастаявший розовый обмылок. «Вы поскользнетесь и вывихнете руку».
0: «Но ведь это не смертельно, верно?»
1: «Нет. Это не идет в сравнение с тем случаем, когда некий трясущийся старый джентльмен уронит с крыши тяжелый цветочный горшок».
0: «А когда это случится?» – спросил я.
1: «Вас это, кажется, не интересует».
0: «Очень интересует. Когда же и где?»
1: «Вы отдадитесь под мою опеку?»
0: «Скажите только, на что это вам?»
1: «Для собственного удовлетворения. У сверхпопечительного Дерга нет большей радости, чем помочь живому существу избежать опасности».
0: «А больше вам ничего не понадобится? Скажем, такой малости, как моя душа или мировое господство?»
1: «Ничего решительно. Получать вознаграждение за опеку нам ни к чему. Тут важен эмоциональный эффект. Все, что мне нужно в жизни и что нужно каждому Дергу, это охранять кого-то от опасности, которую тот не видит, тогда как мы видим ее слишком ясно». И Дерг умолк. А потом добавил негромко: «Мы не рассчитываем даже на благодарность».
0: Это решило дело. Мог ли я предвидеть, что отсюда воспоследует? Мог ли я знать, что благодаря ему помощи я окажусь в положении, когда мне уже нельзя будет политурить?
1: «А как же цветочный горшок?» – спросил я.
0: «Он будет сброшен на углу 10-й улицы и бульвара Макадамса завтра в 8:30 утра».
1: 10-й угол Макадамса. Что-то я не припоминаю. А где же это?
0: «В Джерси-Сити», — ответил он, не задумываясь.
1: В жизни не бывал в Джерси-Сити. Но стоило меня предупредить. «Я не знаю, куда вы собирались или не собирались ехать», — возразил Дерг. «Я только предвижу опасность, где бы она вам ни угрожала».
0: «Что же мне теперь делать?»
1: «Все, что угодно. Видите, обычную, нормальную жизнь».
0: «Нормальную жизнь? Ха!

0: Поначалу все шло неплохо. Я посещал лекции в Колумбийском университете, выполнял домашние задания, ходил в кино, бегал на свидания, играл в настольный теннис и шахматы. Словом, жил как раньше и никому не рассказывал, что состою под опекой сверхпопечительного Дерга. Раса, когда едва на дню ко мне являлся Дерг. Придет и скажет: «На Вестцентской авеню между 66-й и 67-й улицами расшаталась решетка. Не становитесь на нее». Я, разумеется, не становился. Кто-то становился. Часто потом видел такие заметки в газетах. Постепенно я втянулся. Даже проникся ощущением уверенности. Некий дух, денно и нощно ради меня, хлопочет. Единственное, что ему нужно, это защитить меня от всяких бед. Потусторонний телохранитель. Эта мысль внушала мне крайнюю самонадеянность. Мои отношения с внешним миром складывались как нельзя лучше. А между тем мой Дерг стал не в меру ретив. Он открывал все новые опасности в большинстве своем отдаленно, не касавшиеся моей жизни в Нью-Йорке. Опасности, которых мне следовало избегать в Мексико-Сити, Торонто, Омахе и Папете. Наконец я спросил, не собирается ли он извещать меня обо всех предполагаемых опасностях на земном шаре? Нет. Только о тех немногих, которые могут или как бы могли бы угрожать вам. Как, и в Мексико-Сити, и в Папете. Чего бы не ограничиться местной хроникой, скажем, большим Нью-Йорком? «Такие понятия, как местная хроника, ничего мне не говорят», — ответствовал старый упрямец. «Мои восприятия ориентированы не в пространстве, а во времени, а ведь я обязан охранять вас от всяких зол». Меня даже тронула его забота. Что ж можно поделать? Приходилось отсеивать из его донесений опасности, ожидающие жителей Хобокена, Таиланда, Канзас-Сити, Ангорватта, падающая статуя, Парижа и Сарасоты. Так добирался я до местных событий, но и тут опускал почти все опасности, сторожившие меня в Квинси, Бронксе, Бруклине, на Стэттен-Айленде и сосредотачивался на Манхэттене. Иногда они заслуживали внимания. Мой Дерг спасал меня от таких сюрпризов, как огромный затор на Катедрал Парквей, как малолетние карманники или пожар. Однако усердие его все возрастало. Дело у нас началось с 1-2 докладов в день, но уже через месяц он стал остерегать меня по 5-6 раз на дню. Наконец, его остережения в местном, национальном и международном масштабе потекли непрерывным потоком. Мне угрожало слишком много опасностей, вопреки рассудку и сверх всякому вероятия. Так, самый обычный день. Испорченные продукты в кафетерии Бейкера. Не ходите туда сегодня. На амстердамском автобусе номер 132 неисправные тормоза. Не садитесь в него. В магазине готового платья Меллина протекает газовая труба. Возможен взрыв. Отдайте гладить костюм в другое место. Между Riverside Drive и Central Park West бродит бешеная собака. Возьмите такси. Вскоре я большую часть дня только и делал, что чего-то не делал и куда-то не ходил. Опасности постигали меня чуть ли не под каждым фонарным столбом. Я заподозрил, что Дерг раздувает свои отчеты. Это было единственное возможное объяснение. В конце концов, я еще до знакомства с ним достиг зрелых лет, отлично обходясь без посторонней помощи. Почему же опасностей стало так много? Вечером я задал ему этот вопрос. «Все мои сообщения абсолютно правдивы», — заявил он, по-видимому, слегка задетый. «А если не верите, включите завтра свет в вашей аудитории при кафедре психологии». «Зачем, собственно?» «Повреждена проводка».
1: «Я не сомневаюсь в ваших предсказаниях. Только замечаю, что до вашего появления жизнь не представляла такой опасности».
2: «Конечно, нет».
1: «Но должны же вы понимать, что раз вы пользуетесь преимуществами опеки, то должны мириться и с ее отрицательными сторонами».
2: «Какие же это отрицательные стороны?»
0: Дерг заколебался. «Всякая опека вызывает необходимость дальнейшей опеки. По-моему, это обычная истина».
2: «Значит, снова здорово?» – спросил я ошеломленно.
0: «До встречи со мной вы были так же, как и все, и подвергались только риску, вытекавшему из ваших житейских обстоятельств. С моим же появлением изменилась окружающая вас среда, а стало быть, и ваше положение в ней».
2: «Изменилось? Ну почему же?»
0: «Да хотя бы потому, что в ней присутствую я. До некоторой степени вы теперь причастны к моей среде, как я причастен к вашей. Известно также, что избегая одной опасности, открываешь дверь другой».
2: «Вы хотите сказать, — спросил я раздельно, — что с вашей помощью опасность возросла?»
0: «Это было неизбежно»,
2: — вздохнул он.
1: «Нечего и говорить, с каким удовольствием я удавил бы его в эту минуту, не будь он невидим и неощущаем. Во мне бушевали оскорбленные чувства. С гневом говорил я себе, что меня обвел, заманил в западню неземной мошенник». «Отлично», — сказал я, взяв себя в руки.
2: Спасибо за все. Встретимся на Марсе или где там еще ваша хижина.
3: Так вы отказываетесь от дальнейшей опеки?
2: Угадали. Прошу, выходя, не хлопать дверью.
3: Ну что случилось?
2: Дерг был, по-видимому, искренне озадачен.
3: В вашей жизни возросли опасности, это верно, но что же из того? Честь и слава тому, кто смотрит в лицо опасности и выходит из нее победителем. Чем серьезнее опасность, тем радостнее сознанию, что вы ее избежали.
2: Тут только я понял, до чего он мне чужой, этот чужесветный гость.
3: Только не для меня, сказал я.
2: Брысь.
3: Опасности увеличились, доказывал свое Дерг. Но моя способность справиться с ними перекрывает их с лихвой. Для меня удовольствие с ними бороться. Так что же на вашу долю остается только чистый барыш?
2: Я покачал головой. Я знаю, что меня ждет. Опасностей будет все больше, верно?
3: Как сказать, что до несчастных случаев тут вы достигли потолка?
2: Что это значит?
3: Это значит, что количественно им уже некуда расти.
2: Прекрасно. А теперь будьте добры убраться к черту.
3: Но ведь я вам как раз объяснил.
2: Ну, конечно, расти они не будут. Как только вы оставите меня в покое, я вернусь в свою обычную среду, не правда ли? И к своим обычным опасностям.
3: Вполне возможно, согласился Дерг.
2: Если, конечно, вы доживете. Так и быть, рискну.
3: С минуту Дерг хранил молчание. Наконец сказал: сегодня вы не можете себе это позволить. Завтра.
2: Прошу вас не рассказывать. Я и сам сумею избежать несчастного случая.
3: Я говорю не о несчастном случае.
2: А о чем же?
3: Уж и не знаю, как вам это объяснить. Тони его чувствовал растерянность. Я говорил вам, что вы можете не опасаться количественных изменений, но не упомянул об изменениях качественных.
2: Что вы там плетете? Накинулся я на него.
3: Я только стараюсь довести до вас, что за вами охотится Гампер.
2: Это что еще за невидаль?
3: Гампер – существо из моей среды. Должно быть, его привлекла ваша возросшая способность уклоняться от опасности, которой вы обязаны моей опеке.
2: Дьяволу Гампера и вас вместе с ним.
3: Если он там сунется, попробуйте прогнать его с помощью амелы. Иногда помогает железо в соединении с медью, а также...
2: Я бросился на кровать и сунул голову под подушку. Дерг понял намек. Спустя минуту я почувствовал, что он исчез.
1: Какой же я, однако, идиот. За всеми нами, обитателями Земли, водится эта слабость. Хватаем, что не дай, независимо от того, нужно нам или нет. Вот так и наживаешь себе неприятности.
2: Но Дерг убрался, и я избавился от величайшей неприятности. Некоторое время тихо, скромно посижу у тебя в углу. Пусть все постепенно, пусть все приходит в норму. Может быть, через несколько недель... В воздухе послышалось какое-то жужжание. Я смаху сел на кровати. В одном углу комнаты подозрительно сгустились сумерки, и в лицо мне повеяло холодом. Жужжание между тем нарастало, и это было не жужжание, а смех. Тихий и монотонный. К счастью, никому не пришлось чертить для меня магический круг.
3: «Дерг!» – завопил я. «Выручай!»
2: Он оказался тут как тут.
3: «Амела!» – крикнул он. «Гоните его амелой!»
2: «А где к чертям собачьим взять твою амелу?»
3: «Тогда железо с медью!»
2: Я бросился к столу, схватил медный пресс-папье и стал оглядываться в поисках железа. Кто-то вырвал у меня пресс-папье. Я подхватил его на лету, потом увидел свою авторучку и поднес пресс-папье острее пера. Темнота рассеялась. Холод исчез. По-видимому, я кое-как выбрался.
3: «Видите? Вам нужна моя опека!» – торжествовал Дерг какой-нибудь час спустя.
2: «Как будто да», – подтвердил я скучным голосом.
3: «Вам еще много чего потребуется», — продолжал Дерг. «Цветы борца, аморита, чеснок, могильная плесень».
2: «Ведь Гампер убрался вон».
3: «Да, но остались грейлеры. И вам нужны средства против липов, фигов и мелшрайзера».
2: Под его диктовку я составил список трав, отваров и прочих снадобий. Я не стал его расспрашивать об этом звене между сверхъестественным и сверхнормальным. Моя любознательность была полностью удовлетворена. «Привидения и лемуры? Или чужесветные твари?» «Одно другого стоит», — сказал он, и я уловил его мысль. «Обычно им нет для нас дела. Наше восприятие, да и самое наше существование протекают в разных плоскостях, пока человек по глупости не привлечет к себе их внимание». И вот я угодил в эту игру. Одни хотели меня извести, другие защитить, но никто не питал ко мне добрых чувств, включая самого Дерга. Я интересовал их поддержка в этой игре, если я правильно понял ее условия. И в это положение я попал по собственной вине.
3: Моим услугам была мудрость расы, веками накопленные человеком, неодолимое расовое предубеждение против всякой чертовщины, инстинктивный страх перед нездешним миром, ибо приключение мое повторялось уже тысячи раз. Там снова и снова рассказывают, как человек наобум вторгается в неведомое и накликает на себя духов. Он сам напрашивается на их внимание, а ничего опаснее быть не может. Итак, я был обречен. Дергу, а дерг мне. Правда, лишь до вчерашнего дня. Сегодня я уже снова сам по себе. На несколько дней все как будто успокоилось. С фигами я справлялся с тем простым способом, что держал шкафы на запоре. С липами приходилось труднее, но жабий глаз более или менее удерживал их в узде. А что до Мелджрайзера, то его следует остерегаться только в полнолуние.
2: «Вам грозит опасность», — сказал мне Дерг недалеко, как позавчера.
3: «Опять?» — отозвался я с зевком.
2: «Нас преследует Трэнк».
3: «Нас?»
2: «Да, и меня, ибо даже дерги подвержены риску и опасности».
3: «И этот Трэнк действительно опасен?»
2: «Очень!»
3: «Что же мне делать? Завесить дверь змеиной шкурой? Или начертить на ней пятиугольник?»
2: «Ни то, ни другое», — сказал Дерг. «Трэнк требует негативных мер, с ним надо воздержаться от некоторых действий».
3: На мне висело столько ограничений, что одним больше, одним меньше ничего уже не значило. «Что же мне не делать?»
2: «Не политурите»,
3: — сказал он. «Не политурить?» Я наморщил брови. «Как это понимать?»
2: «Ну, вы знаете, это постоянно делается».
3: «Должно быть, мне это известно под другим названием. Объясните».
2: «Хорошо. Политурить — это значит...»
3: И тут он осёкся.
2: «Что?» «Он здесь. Это Трэнк».
3: Я вдавился в стену. Мне показалось, что я вижу легкое кружение пыли в комнате, но, возможно, у меня пошаливали нервы.
2: «Дерг!» — позвал я. «Где вы? Что же мне делать?»
3: И тут я услышал щелканье смыкающихся челюстей и крик.
2: «Он меня заполучил!»
3: — взвизгнул Дерг.
2: «Что же мне делать?» — снова завопил я.
3: А затем противный скрежет что-то перемалывающих зубов и слабый задыхающийся голос Дерга.
2: «Не политурьте!»
3: А затем тишина. Вот я сижу тихо, смирно. В Бирме на той неделе разобьется самолет. Но меня это не коснется здесь, в Нью-Йорке. И фигом до меня не добраться. Я держу на запоре дверцы моих шкафов. Вся загвоздка в этом политурить. Мне нельзя политурить ни под каким видом. Если я не буду политурить, все успокоится, и эта свора переберется еще куда-нибудь на другое место. Так должно быть. Надо только переждать. На беду свою я не знаю, что такое политурить. «Это постоянно делается», — сказал Дерг. «Вот я и избегаю по возможности что-либо делать. Я кое-как поспал, и ничего не случилось. Значит, это не политурить. Я вышел на улицу, купил провизию, заплатил, что следует, приготовил обед и съел. И это тоже не политурить. Написал этот отчет. И это не политура. Я еще выберусь из этой мути. Попробую немножко поспать. Мне кажется, схватил простуду. Приходится чихнуть».

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

бам! Да черт бы побрал этих пешеходов! Мертвенные стоны, непреклонная «вся ваша раса поплатится» сорвались на одном дыхании автомобиля, шофера, убитой матери и побелевших губ маленького сына-пешехода, который оказался безжалостно оставлен наедине с безжизненным трупом посреди безумного месива.

0: Молодая мать медленно брела по проселочной дороге, держа за руку маленького сына. Прекрасные представители расы пешеходов, пусть и уставшие, покрытые пылью долгого пути из Огайо в Арканзас, где для последней битвы собирались жалкие остатки их обреченного вида. Долгими днями эти двое шагали по дорогам на запад, раз за разом лишь чудом избегая мгновенной гибели. И все же в этот день изможденная, голодная, зачарованная заходящим солнцем слепящим глаза женщина спала на ходу и проснулась с криком, лишь когда осознала, что спастись уже невозможно. Она успела оттолкнуть сына к безопасной канаве и умерла на месте под колесами автомобиля, мчавшего со скоростью 60 миль в час. Внезапный толчок разозлил даму в седане, и она довольно резко обратилась к шоферу через переговорную трубку.
1: «Что это было, Уильям?»
2: «Мы только что переехали пешехода, мадам».
1: «А, всего лишь. Но ты-то будь осторожнее».
2: «Есть лишь один способ без потерь сбить пешехода на скорости 60 миль в час, мадам, и это не тормозить».
1: «Уильям такой внимательный водитель»,
0: — повернулась дама к маленькой дочери.
1: «Только что сбил пешехода, а нас всего лишь слегка тряхнуло».
0: Девочка с гордостью смотрела на свое новенькое платьице. Сегодня ей исполнялось 8, и они с матерью ехали в гости к бабушке. Скрюченные, атрофированные ножки медленно покачивались в такт движению. Мать всегда с тщеславием подчеркивала, что ее дочурка никогда не пыталась ходить. Однако размышлять при этом девочка умела, и что-то ее, очевидно, беспокоило. Она подняла взгляд.
3: «Мама, а пешеходы чувствуют боль так же, как мы?»
1: «Брось, милая, конечно, нет. Они совсем не как мы. Некоторые даже говорят, что они вовсе не люди».
3: «А кто они? Мартышки?»
1: «Ну, может, повыше обезьян, но куда ниже автомобилистов».
0: Машина прибавила ходу.

Много миль позади, над окровавленным телом матери рыдал охваченный ужасом мальчик. Он чудом нашел в себе силы оттащить ее на обочину и остался там до следующего утра, но затем покинул мать и медленно побрел вверх по склону в лес. Уставший, голодный, сонный и безутешный, он на мгновение остановился на вершине холма и потряс кулаком в безмолвной ярости. В тот день в его душе зародилась глубокая ненависть. Мир помешался на автомобилях. Регулировщикам дорожного движения было некогда следить за ползущими, словно улитки, пешеходами. Их считали угрозой цивилизации, помехой на пути прогресса, противниками развития науки. В человеческом теле ценным признавался лишь разум. Механизмы постепенно заменили работу мышц как средство достижения цели. Жизнь теперь состояла лишь из череды вспышек бензина или спирта, горючих смесей или расширения пара в полых цилиндрах и турбинах, что заставляло затейливо расставленные поршни яростно толкаться во втулки и создавать мощь, которую затем применял разум. Человечество достигало желаемого при помощи механической энергии в малых количествах для личных целей и в больших, что в виде электричества подавалось по проводам в крупные населенные центры. Небу, как и прежде, оставались самолеты. Уровни повыше предназначались для междугородних рейсов, а пониже — для личного пригородного движения. Дороги, все из железобетона, из-за количества машин зачастую были односторонними, дабы избежать постоянных столкновений. Часть мира с готовностью перебралась в небеса, однако подавляющему большинству из-за недостаточного развития полукружных каналов вестибулярного аппарата пришлось остаться на Земле. Автомобили улучшались, ноги атрофировались. Последователи Форда, которым постоянной езды по улицам уже не хватало, изобрели небольшой одноместный экипаж для дома, а лестницы заменили винтовыми дорожками. И люди начали жить в металлических каркасах, которые покидали только для сна. Со временем, отчасти из необходимости, отчасти из прихоти, автомобиль ввели в спорт, в игры. Спроектировали специальные аппараты для гольфа. В тенистых парках дети, не вставая из машинок, крутили обручи. Девица, распростершись на соответствующем изобретении, лениво болталась в тропических водах Флориды. Человечество прекратило пользоваться нижними конечностями. Бездействие повлекло за собой атрофию. Атрофия вызвала четко выраженные изменения в строении тела. А они, в свою очередь, создали новые представления о красоте. Все это случилось не через поколение, не через 10, но постепенно, на протяжении веков. Со сменой нравов пришли и другие законы. Теперь они действовали на благо не всех людей, а лишь автомобилистов. Дороги, прежде служившие всем, нынче стали принадлежать только машинам. Если поначалу ходить по шоссе было просто-напросто опасным занятием, позже его приравняли к преступлению. Перемены, как им свойственно, происходили медленно. Сперва закон выделил часть шоссе строго для автомобилистов. Следующий вовсе запретил пешеходам пользоваться дорогами. Третий лишил пешеходов права обратиться в суд, если на дороге с ними произошел несчастный случай. Затем хождение по автострадам стало преступлением. И, наконец, последний закон оправдал убийство любого пешехода на трассе. Медленное движение никого не устраивало. Мир помешался на жажде скорости и стремлении непрестанно перемещаться из города в другой город. Поэтому по воскресеньям и в праздники тысячи, миллионы автомобилистов выдвигались куда-нибудь, лишь бы не проводить свободное время в покое. Сельские пейзажи теперь состояли из длинных потоков машин, что проносились на скорости 60 миль в час между стенами рекламы и время от времени останавливались у заправки, закусочной или красивого деревца, чтобы ободрать его цветы. Воздух был
Воздух был заполнен выхлопными газами и пронзительным воем всевозможных

0: где встречались, цепляясь за свое, словно горные бараны за неприступные скалы, редкие пешеходы, из упрямства, но зачастую по нужде сохранившие желание использовать ноги. Такие люди всегда бедствовали. Поначалу закон им не угрожал. В каждом штате оставалось несколько семей, которые продолжали быть пешеходами. Сперва автомобилисты поглядывали на них с любопытством, позже с тревогой. Никто даже не осознавал, насколько глубока пропасть между этими видами рода человеческого, пока федеральный закон не запретил пешеходам пользоваться автомагистралями. И тут же по всей территории США вспыхнуло восстание ходоков. И пусть после битвы при Банкер-Хилле прошли уже сотни лет, дух ее по-прежнему жил в сердцах. Запрет ходить по дорогам только усилил желание его нарушить. В несчастных случаях погибло небывалое число пешеходов. Их родные мстили, сились сделать автомобилизм неприятным и опасным. В ход шли гвозди, стекло, бревна, колючая проволока, булыжники. Поселенцы из Азарка особенно любили бить лобовые стекла и дырявить шины меткими ружейными выстрелами. Остальные назло автомобилистам ходили по дорогам. Будь шансы равны, воцарилась бы анархия, однако на деле пешеходы лишь доставляли мелкие неудобства. Недовольство достигло пика, когда сенатор Гласс из Нью-Йорка заявил на заседании следующее.
1: «Расе, что остановилось в развитии, надлежит умереть. Человечество веками передвигается на колесах, таким образом приближаясь к механическому совершенству. Пешеход, пренебрегая неотъемлемым правом на езду, не только упрямо пользуется ногами, но осмелился требовать равных прав с вышестоящим видом, с автомобилистами. Терпение больше не добродетель. Отныне самое милосердное — это запустить процесс уничтожения. Лишь так мы сумеем остановить беспорядки, ставшие пятном на полотне мирной истории нашей прекрасной страны. Мне не остается иного, кроме как внести на рассмотрение закон об уничтожении пешеходов. Он, как вам известно, предусматривает немедленную смерть всякого пешехода, где бы и когда бы его не обнаружили полицейские силы. По данным последней переписи населения, их осталось около 10 тысяч, главным образом в штатах Среднего Запада. С гордостью заявляю, что мой собственный избирательный округ, до вчерашнего дня насчитывавший единственного пешехода, 90-летнего старика, теперь чист. Только что прибыла телеграмма, что он, к счастью, выбрался на дорогу в маразматической попытке посетить могилу жены, и его тут же насмерть сбил автомобилист. И раз уж в Нью-Йорке теперь нет ни одного гнусного дегенерата, мы охотно протянем руку помощи другим, менее удачливым штатам.
0: Закон сразу же приняли. Против проголосовали только сенаторы Кентукки, Арканзаса и Теннесси. Дабы повысить интерес населения, за каждого убитого пешехода назначили награду. Всякий округ, добившийся полного успеха, получал серебряную звезду. Всякий штат, где оставались одни автомобилисты, получал золотую. Пешеход, как некогда почтовый голубь, оказался обречен. Уничтожение, как того следовало ожидать, не стало ни мгновенным, ни полным. Автомобилисты встретили неожиданный отпор. Прошел год, прежде чем идущий пешком мальчик поклялся отомстить механизмам, несущим гибель человечеству.

Сто лет спустя, воскресным днем, Академию естественных наук Филадельфии, как обычно, заполняли толпы любителей развлечений, каждый в собственном автомобильчике. Бесшумно, на резиновых шинах, они колесили по длинным коридорам, время от времени останавливаясь, если экспонат привлек особое внимание. Явились туда и маленький мальчик с отцом, оба крайне увлеченные, первый — новым чудесным миром вокруг, второй — проницательными вопросами и наблюдениями.

0: наблюдениями сына. Наконец, мальчик остановил свою машину перед стеклянным стеллажом.
1: «Папа, что это? Они похожи на нас, но какие-то странные».
0: «Это, сынок, семья пешеходов. Они жили давным-давно, и я знаю о них только потому, что мне рассказал...»
1: «Моя батя».
0: «Это, сынок, семья пешеходов. Они жили давным-давно, и я знаю о них только потому, что мне рассказывала мать. Эту семью подстрелили в горах Азарк. Считается, что они были последними в мире».
1: «Жаль»,
0: — задумчиво протянул мальчик.
1: «Если их больше нет, ты не достанешь мне маленького пешехода, чтобы я с ним играл».
0: «Их больше нет», — повторил отец. «Они все мертвы». Мужчина думал, что говорит сыну правду. Он даже гордился, что всегда честен с детьми. И все же он ошибался. Ведь горстка пешеходов уцелела, а их предводителем, их мозгом был правнук того самого мальчика, который когда-то стоял на вершине холма, исполнившись ненависти. Независимо от климатических условий, среды и всевозможных врагов, человек всегда ухитрялся жить. И в случае с расой пешеходов сработал классический естественный отбор. Планомерного истребления сумели избежать лишь самые ловкие, умные, крепкие. Хоть и немногочисленные, они выжили. Хоть и лишенные всех так называемых благ современной цивилизации, они продолжали существовать. Вынужденные защищать не только собственную жизнь, но и бытие всей их расы, они обрели мудрость предков-поселенцев и сохранили себя. Они жили, охотились, любили, умирали, и целых два поколения цивилизованный мир ничего не знал о них. У пешеходов была своя политическая система, свой суд. Их законы основывались на трактате Блэкстоуна и Конституции. Правил всегда Миллер. Сперва возмужавший мальчик с ненавистью в сердце, затем его сын, с детства воспитанный ненавидеть все механическое, затем внук, мудрый и хитроумный новатор, и, наконец, правнук, Авраам Миллер, тремя поколениями взращенный, готовым к высшей мести. Авраам Миллер был наследным президентом колонии пешеходов, укрытой в горах Азарк. Они жили в изоляции, но не в неведении. Их осталось мало, но они приспособились. Среди первых беглецов оказалось множество гениальных людей. Изобретателей, профессоров, был даже ученый-правовед. Все они сохранили знания и передали их другим. Они возделывали землю, охотились в лесах, ловили рыбу в ручьях, строили лаборатории. У них даже появились автомобили, и время от времени пешеходы, тщательно замаскировав ноги, отправлялись на разведку в стан врага. Некоторых натаскивали на это с самого детства. Есть даже доказательства, что такой шпион провел в Сент-Луисе несколько лет. Колония жила единственной мечтой. Всех обитателей объединяла единственная цель. Дети лепетали о ней с малых лет. Школьники повторяли ее каждый день. Молодежь шепталась о ней в свете луны. В лабораториях ею были исписаны все стены. Старики собирали вокруг себя ребятню и брали с них клятву, что они добьются своего. Все действия колонии подчинялись лишь одной цели. Мы вернемся! В своей ненависти они взрастили и паранойю. Всех их предков, без исключения, травили, словно диких зверей, уничтожали без жалости, словно паразитов. Пешеходы жаждали не столько мести, сколько свободы. Право жить так, как они хотят и где хотят. Три поколения колония хранила свое существование в тайне. Год за годом они как один жили, работали и умирали с единственным стремлением. Теперь же настал час, когда планам и мечтам надлежало стать явью. Мир автомобилистов тем временем двигался дальше своим путем. Материалистичный, механический, эгоистичный, Он дал удобство массам, но не сумел подарить счастье отдельным гражданам. Все жили в достатке, получали дома, пищу, одежду. Однако дома эти были отлиты из бетона. Безликие миллионные копии. Мебель отливали из того же бетона вместе с домами. Одежду изготавливали из водонепроницаемой бумаги, одинакового фасона, и выдавали по 4 костюма в год. Еду продавали брусками, содержащими все необходимые вещества. На каждом выбивали количество калорий. Изобретатели веками трудились, пока жизнь не стала однообразной, а работа не свелась к нажатию кнопок. И все-таки мир автомобилистов был полон несчастья. Ведь больше никто не использовал мышцы. Летом люди, конечно, с легкостью могли взмокнуть, но уже несколько поколений никто не потел от усилий. Слова «хлопотать», «трудиться», «работать» теперь значились в словарях как «устаревшие». И все же люди не были счастливы. Оказалось, изобрести автомобиль, способный ехать по самому обычному шоссе со скоростью более 120 миль в час, невозможно. Автомобилисты не могли передвигаться так быстро, как хотели. Пространство нельзя устранить. Время нельзя уничтожить. Кроме того, все они были отравлены. Несмотря на то, что множество машин электрифицировали, воздух был насыщен опасными выхлопными газами двигателей, сжигавших миллионы галлонов бензина и его заменителей. Важнейшей причиной интоксикации, однако, стало значительное сокращение выделения токсинов через кожу и почти полное отсутствие движения мышц. Автомобилисты прекратили работать, в архаическом смысле слова, а значит, прекратили и потеть. Чтобы обеспечить себе жизнь, достаточно было просидеть несколько часов в кресле на фабрике или за столом в конторе. Автомобилист никогда не уставал, и ему требовалось гораздо меньше сна. Оставшееся время он проводил в пути, неважно куда, лишь бы на скорости. Детей воспитывали там же, в машинах. По правде говоря, в них проживали всю жизнь. Концепт американского дома исчез. Теперь его заменил автомобиль. Автомобилисты куда-то ехали, но не всегда понимали, куда. Пешеходы точно знали, куда шли. Общество было в сущности социалистическим, а значит, все классы жили в достатке. Преступность давным-давно исчезла. После принятия теории Брайанта, что совершают злодеяния лишь 2% людей, если их отделить и стерилизовать, проблема исчезнет уже с первой сменой поколения. Когда Брайант впервые опубликовал свой тезис, его восприняли с долей скепсиса. Однако стоило воплотить его в жизнь, как общество дружно возликовало, за исключением тех, кого напрямую коснулись нововведения. И даже это, на первый взгляд, идеальное общество не было лишено изъянов. Пусть каждый получал все необходимое для жизни, предметов роскоши это не касалось. Иными словами, мир по-прежнему делился на бедных и богатых. Последние, как водится, занимали места в правительстве и принимали законы. Наиболее привилегированными, аристократичными и властными считались хейслеры. Их поместье у Гудзона окружал 30-мильный железный забор высотой в 12 футов. Немногие удостаивались чести посетить их каменный дворец, обрамленный лесом из сосен, буков и елей, или даже провести там выходные. Хейслеры были настолько могущественны, что никто из них никогда не занимал никакой должности. Они выбирали президентов, но не стремились иметь их в своей семье. Враги утверждали, что богатством они обязаны удачным браком с Фордами и Рокфеллерами, однако это, несомненно, лишь порожденные завистью сплетни. Хейслеры владели банками, недвижимостью, фабриками и административными зданиями. У них в кармане были и президент США, и Верховный суд. Кое о чем, впрочем, редко заговаривали или упоминали в газетах. Единственная наследница правящей ветви семейства умела ходить. Уильям Генри Хейслер был необычным миллионером. Когда ему сообщили, что жена подарила ему дочь, он поклялся своим богам, правда, Уильям не был уверен, существуют ли они, уделять ребенку не менее часа ежедневно. Первые месяцы в девочке не замечали ничего необычного, хотя все сиделки как одна обращали внимание на ее уродливые ножки. Отец решил, что, видимо, такие должны быть у всех детей. В возрасте года малышка попыталась встать и сделать шаг. Однако даже это не вызвало беспокойства. Педиатры единогласно утверждали, что поначалу все дети пытаются ходить, но от этой вредной привычки их легко избавить, как от сосания пальцев. Врачи дали сиделкам обычные указания, которым те, несомненно, бы последовали, если бы отец девочки не заявил следующее. «У каждого ребенка есть индивидуальность. Оставьте ее в покое, посмотрим, что вырастет». И дабы проследить за исполнением, он выделил одного из секретарей для неусыпного надзора и обязал ежедневно составлять письменные доклады. Девочка росла. Пришло время, когда ее, наконец, перестали называть «ребенок» и удостоили имени Маргаретта. Она росла, росли ее ножки. Чем больше она ходила, тем сильнее они становились. Никто ей не помогал, никто из взрослых не умел ходить и даже не видел, как это делается. А девочка не только ходила, но и по-детски протестовала против механических повозочек. Когда ее попытались усадить в автомобиль, она завизжала, как маленький дикий котенок, и наотрез отказывалась даже от домашних машин. Когда стало слишком поздно, отец начал советоваться с любым, кто мог подсказать что-нибудь о проблеме и ее решении. Хейслер хотел, чтобы его ребенок стал личностью, а не изгоем. Поэтому он пригласил неврологов, анатомов, педагогов, психологов, исследователей детского поведения и остался ими недоволен. Все специалисты соглашались, что это печальный случай атавизма, регресса. В качестве лечения они предлагали тысячи вариантов, от психоанализа до безжалостного пеленания нижних конечностей. Наконец, преисполнившись отвращения, Хейслер заплатил им за труды и за молчание, а затем едко послал их в преисподнюю. Он понятия не имел, что это за место и что хотел этим сказать, но испытал некоторое облегчение. Специалисты мигом убрались все, кроме одного, который наряду с прочими дисциплинами увлеченно изучал генеалогию. Они с хозяином дома сидели напротив друг друга в личных автокарах и смотрелись прелюбопытно. Хейслер, мужчина средних лет, огромный, могучий, за исключением усохших ног, истинный правитель. А ученый — пожилой, седовласый, чахлый мечтатель. В кабинете остались только они, не считая малышки, которая беззаботно играла в залитой солнцем оконной нише.
2: «Я, сдается, мне сказал вам отправляться в преисподнюю с остальными!» — прорычал истинный правитель.
3: «Но как?»
0: — последовал кроткий ответ.
3: «Остальные ведь тоже ослушались. Они просто-напросто выехали из вашего дома. Я жду, когда вы поясните, куда же мне отправиться. Где это преисподняя? Наши подводные лодки исследовали дно океана на глубине в 5 миль. Наши самолеты поднимаются к звездам. Эверест покорен. Я читаю обо всех странствиях мира, но нигде не встречал никакой преисподней. Несколько столетий назад теологи утверждали, что это место, куда после смерти отправлялись грешники, но с тех пор, как стерилизовали 2% Брайанта, греха на земле больше нет. Вы со своими миллионами и безграничной властью стоите гораздо ближе к преисподней, если взглянуть на ваши ненормальные дитя».
2: «Умственно девочка прекрасно развита, профессор!» — возмутился Хейслер. «Ей всего 7, но тест по шкале Бина-Симона показал 10! Если бы только она бросила это проклятое хождение! Я горжусь ею, но хочу, чтобы она была, как другие девочки! Кто на такой женится? Стыд, да и только! Взгляните, профессор, что она вытворяет!»
3: «О, помилуйте!»
0: — воскликнул старик.
3: «Я буквально недавно читал об этом в книге 300-летней давности. Подобным когда-то занимались многие дети.
2: Но что это такое?»
3: «Это действие называлось кувыркаться».
2: «И что? Почему она так себя ведет?»
0: Хейслер утер вспотевшее лицо.
2: «Если люди узнают, нас поднимут на смех!»
3: «О, не сомневаюсь, что с вашей властью вы сохраните все в тайне.
1: Однако скажите, не приходилось ли вам изучать семейную историю?
3: Вы знаете, чья кровь течет в ее жилах?»
2: «Нет, никогда не интересовался. Разумеется, я принадлежу к сынам американской революции и все такое. Мне принесли бумаги, и я расписался в обозначенном месте. Никогда их не читал, впрочем, хотя немало заплатил за публикацию книги».
3: «Значит, у вас был предок-революционер? Где эта книга?»
0: Хейслер вызвал секретаря. Тот въехал в кабинет, выслушал краткие распоряжения и вскоре вернулся с историей семьи Хейслеров, которую старик тут же с нетерпением распахнул. В кабинете воцарилась гробовая тишина. Ее нарушал лишь голос девочки, играющей с маленьким плюшевым мишкой. Старик вдруг рассмеялся.
3: «Что ж, все ясно, как дважды два. Вашим предком был Миллер. Авраам Миллер из города Гамильтон. Его мать похитили и убили индейцы. Да, Миллеры были пешеходами из самого уважаемого рода. В те времена, разумеется, все ходили пешком. Миллеры и Хейслеры породнились путем брака. Случилось это несколько столетий назад. Сестра вашего прадеда Хейслера вышла замуж за Миллера. О ней говорится вот здесь, на странице 330. Позвольте, я зачитаю. Маргаретта Хейслер была единственной сестрой Уильяма Хейслера. Независимой и во многом со странностями, она совершила безумный поступок и вышла замуж за фермера по имени Авраам Миллер, принадлежавшего к наиболее известным предводителям восстания пешеходов в Пенсильвании. После его смерти вдова с единственным сыном исчезла. Они, несомненно, погибли в ходе всеобщего уничтожения пешеходов. В письме, написанном до замужества ее брату, Маргаретта хвалилась, что никогда не садилась в автомобиль и не сядет, что Господь дал ей ноги, и она намерена ими пользоваться, и что ей, наконец, посчастливилось встретить мужчину, также имеющего ноги и желающего на них ходить, как предначертал Господь. Что ж, тайна вашего ребенка раскрыта. В ней возродилась сестра вашего прадеда. Сотню лет назад эта женщина предпочла погибнуть, нежели поддаться моде. Вы сами говорили, что малышка едва не задохнулась от рыданий, когда ее сажали в автомобиль. Явная наследственность. Если вы попытаетесь избавить девочку от этой привычки силой, вы рискуете ее убить. Единственный выход — оставить ребенка в покое. Пусть развивается, как сама того желает. Она ваша дочь. Ее воля столь же крепка, как и ваша. Пусть пользуется ногами. Она, вероятно, будет карабкаться по деревьям, бегать, плавать, бродить, где ей заблагорассудится.
2: «Вот, значит, как», — вздохнул Хейслер. «Нашей семье конец. Никто не захочет брать в жены мартышку, какой бы умной та ни была. Вы действительно полагаете, что однажды она вскарабкается на дерево? Если преисподнее существует, вы правы. Она приготовлена для меня.
3: Но девочка счастлива.
2: Да, если судить по ее смеху. Но что случится, когда она повзрослеет? Она будет иной. Как ей обрести товарищей? Закон об уничтожении ее, разумеется, не коснется. Тут спасет мое положение. Я мог бы даже его аннулировать. Но девочка будет одинока. Так одинока.
3: Она, возможно, научится читать, и от одиночества ее спасут книги.
0: Собеседники взглянули на девочку.
2: «Теперь что она творит?» — выпросил Хейслер. «Вы, похоже, знаете о подобных вещах больше, чем все, с кем я общался по этому вопросу».
3: «Всего лишь прыгает. Разве не удивительно? Она никогда не видела, как прыгают другие, и все же научилась. Я сам не видел подобного воочию и все же могу понять, что происходит и как это назвать. Я встречал изображения прыгающих детей на иллюстрациях Кейт Гринвей.
2: «Да будут прокляты эти миллеры!» — прорычал отец девочки.
0: После этой беседы Хейслер нанял старика и возложил на его плечи единственную обязанность — исследовать детей-пешеходов и выяснить, как они играют и пользуются ногами, а затем передать знания девочке. Теперь тот заведовал всеми ее упражнениями. И с того дня случайный зритель из окна самолета мог увидеть, как сидящий на лужайке старик показывает картинки из очень старых книг златовласой малышки. Они обсуждают увиденное, а потом девочка вытворяет то, что не делал ни один ребенок уже сотню лет. Играет с мячом, танцует, прыгает через скакалку или бамбуковую палку, закрепленную на двух вертикальных брусках. За чтением они проводили долгие часы, и всякий раз старик начинал со слов:
3: «Так было в прежние времена».
0: Время от времени для малышки и других богатых девочек из округи устраивали приемы. Гости вели себя вежливо, как и Маргаретта Хейслер, однако приемы эти не удавались. Девочки могли передвигаться только в экипажах и смотрели на хозяйку с любопытством и презрением. У них не было ничего общего со странным ходячим ребенком, и в конце этих приемов Маргаретта всегда заливалась слезами.
1: «Почему я не могу быть, как другие девочки?»
0: — допытывалась она у отца.
1: «Неужели так будет всегда? Ты знаешь, что они надо мной смеются, потому что я хожу».
0: Хейслер был хорошим отцом. Он сдержал клятву уделять дочери каждый день по часу и на протяжении этого времени делился с ней знаниями и опытом с не меньшим рвением и серьезностью, чем во время своего бизнеса в остальные часы. Он часто общался с Маргареттой так, словно она была взрослым, зрелым человеком.
2: «У тебя есть индивидуальность», — говорил он ей. «То, что ты иная, вовсе не значит, что они правы, а ты нет. Возможно, правы обе стороны. По крайней мере, все поступают согласно своим естественным склонностям. Да, твои желания и твое строение тела отличаются, но ты, вероятно, куда нормальнее всех нас. Профессор ведь показывает нам изображения древних людей, и у них всех ноги развиты подобно твоим. Откуда мне знать, шагнул человек вперед или деградировал? Временами, глядя, как ты бегаешь и прыгаешь, я тебе завидую. Я, как и все мы, прикован к земле и во всем зависим от машины. А ты можешь отправиться, куда пожелаешь. Тебе нужны лишь пища и сон. В каком-то смысле это преимущество. С другой стороны, профессор говорит, что ты можешь пройти максимум 4 мили в час, а я могу проехать больше 100.
1: Но зачем ехать так быстро, если я никуда не спешу?
2: Это и поразительно. Почему ты не спешишь? Сдается, не только твое тело, но и разум и желание старомодные, как будто застряли несколько сотен лет назад. Я стараюсь проводить с тобой время каждый день, по меньшей мере час, но в остальные часы мне хочется уйти. Ты творишь ужасно странные вещи. Взять, к примеру, твой лук и стрелу. Я купил тебе превосходнейшее огнестрельное оружие, и ты к нему даже не прикасаешься. Однако раздобыла лук и стрелу в каком-то музее, ухитрилась убить утку и, по словам профессора, развела в лесу костер, зажарила ее и съела. Ты даже его заставила попробовать.
1: Но, отец, это же вкусно. Куда вкуснее синтетической еды. Даже профессор сказал, что после сочного мяса как будто помолодел.
2: «Ты дикарка!» — рассмеялся Хейслер. «Самая настоящая дикарка!»
1: «Но я умею читать и писать».
2: «Да, не спорю. Что ж, беги, веселись. Хотелось бы мне найти для тебя второго такого дикаря, но их больше не осталось».
1: «Ты уверен?»
2: «Насколько это возможно. Честно говоря, последние 5 лет мои люди прочесывали мир в поисках колонии пешеходов.
0: Несколько сохранилось в Сибири и на плато Тартарии, однако они возмутительны. Уж лучше общество обезьян.
1: «Я мечтаю»,
0: — смущенно прошептала девочка,
1: «что где-то есть хороший мальчик, и он умеет делать все то, что и я. Скажи, папа, мечты когда-нибудь сбываются?»
0: Хейслер улыбнулся. «Я верю, что твоя исполнится. А теперь мне пора спешить обратно в Нью-Йорк. Тебе что-нибудь нужно?»
1: «Да. Найди кого-нибудь, кто научит меня делать свечи».
0: «Свечи? Зачем? Что это такое?»
4: Девочка сбегала за старой книгой и прочитала отрывок. Она называлась «Благородный пират», и ее герой имел обыкновение читать в постели при свечах.
0: «Понимаю», — наконец отозвался Хейслер, захлопывая книгу. «Припоминаю, что такие штуки когда-то были в католических соборах. Значит, хочешь их изготовить? Поговори с профессором, закажи необходимое». «Свечи. Что ж, они могут пригодиться ночью, если погаснет свет. Вот только он никогда не подводит».
1: «Но я не хочу электричества. Я хочу свечи и спички, чтобы их зажигать».
0: «Спички?
1: Ну, папа! Какой ж ты иногда невежда! Я знаю столько слов, которые неизвестны тебе, хотя ты такой богатый».
0: «Не спорю. Не стану ни с чем спорить, и мы найдем способ делать эти твои свечи. Прислать тебе уток?»
1: «Нет-нет, гораздо веселее на них охотиться».
0: «Ты самая настоящая варварка».
1: «А ты, папочка, неуч».
4: Продолжение и окончание рассказа Дэвида Келлера «Восстание пешеходов» в переводе Ксении Гусаковой в следующем подкасте «Модели для сборки».

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Вот так Маргаретта Хейслер дожила до 17-го дня рождения. Высокая, сильная, ловкая, загорелая, способная бегать, прыгать, метко стрелять из лука. Она ела мясо, читала книги при свечах, ткала ковры и любила природу. Общалась она зачастую только с пожилыми мужчинами и лишь изредка виделась с дамами, обитающими по соседству. С присутствием домашней прислуги Маргаретта мирилась. Отца она любила и наравне с ним старика-профессора, который обучил ее всему, но с годами стал немощным и сонливым. И вот в ней, наконец, пробудилось желание путешествовать. Ей захотелось увидеть Нью-Йорк и его 20 миллионов автомобилистов, стоэтажные офисные небоскребы, бездымные заводы и одинаковые дома. Однако такое путешествие влекло за собой трудности, о чем отец девушки знал как никто другой. Ходить по дорогам нельзя, а Нью-Йорк нынче состоял из линий мостовых и построек. Когда пешеходов не стало, отпала и нужда в тротуарах. Кроме того, даже богатство Хейслера не сумело бы предотвратить беспорядки, которые наверняка возникнут от присутствия в большом городе такой диковинки, как пешеход. Хейслер был могуществен, однако страшился того, чем мог обернуться визит его дочери в открытый город. К тому же до сих пор об ее уродстве знала лишь горстка людей. Окажись Маргаретта в Нью-Йорке, газеты раструбят о позоре Хейслера всему миру. Несколько административных зданий в центре Нью-Йорка насчитывали сотню этажей. Лестниц в них не было, только аварийные винтовые спуски для личных экипажей на случай, если сломаются лифты. Чего, впрочем, никогда не происходило, поэтому о существовании этих спусков мало кто догадывался. По ночам их использовали уборщицы, которым приходилось планомерно передвигаться по зданию. Чем выше этаж, тем чище становился воздух и росла плата. Внизу и на улице воздух на каждом шагу очищали озонаторы, чтобы людям не приходилось носить противогазы. Зато наверху дул свежий ветерок с Атлантического океана. Что примечательно, там не было мух и комаров. В нишах гнездились голуби, а на самой крыше год за годом могла обитать пара белоголовых орланов, словно в насмешку над механическими авто, где-то там, в тысячи футов под ними. В самом новом здании Нью-Йорка, на самом верхнем этаже, открылась новая контора. На дверях ее висела обычная золотистая табличка «Электрическая компания Нью-Йорка». Внутри стояли ящики. Над самым крупным кабинетом потрудились декораторы, правда, все равно получился стандартный офис. За беззвучный аппарат усадили стенографистку, которая отвечала на телефонные звонки. В эти просторные апартаменты одним июньским днем по приглашению явилась дюжина промышленных магнатов. Каждый полагал, что будет единственным гостем, и встреча началась в атмосфере удивления и подозрения. Трое присутствующих, втайне от всех и друг от друга, стремились подорвать авторитет Хейслера и свергнуть его с финансового трона. Прибыл туда и сам Хейслер, внешне спокойный, но внутри охваченный гневом на конкурентов. Стенографистка рассадила гостей вдоль длинного стола. Все остались в своих экипажах, стульями уже не пользовались. Пара мужчин перебросилась шутками. Каждый кивнул Хейслеру в знак приветствия, но никто с ним не заговаривал. Обстановка, мебель, стенографистка — стандартный для промышленной конторы набор. Изумление вызвала лишь одна небольшая деталь. Во главе стола стояло кресло. Никто из собравшихся мужчин в жизни не сидел в кресле и видел его разве что в Метрополитен-музее. Как автомобиль заменил людям ноги, так на смену стульям и креслам пришел личный экипаж. Колокола на башне пробили 2. 12 мужчин одновременно взглянули на часы. Один нахмурился, его часы отставали. Еще через минуту нахмурились и остальные. Незнакомец назначил встречу на 2 и опаздывал, а они очень ценили свое время. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел человек на своих ногах,
Зрелище поразило всех присутствующих, равно как рост и сложение незнакомца. Происходящее казалось странным, необъяснимым, пугающим. Мужчина приблизился к столу и сел в кресло. Так он больше не выглядел значительно крупнее, но был явно младше, и его загорелая кожа резко выделялась на фоне мертвенной бледности остальных. Затем он заговорил очень серьезно и четко, почти механически. «Как вижу, джентльмены, вы все сегодня почтили меня своим присутствием. Прошу простить, что никого не предупредил о приглашении других особ. Тогда кое-кто бы не явился, а дабы наша встреча прошла, как я задумывал, необходим каждый. Название электрической компании Нью-Йорка всего-навсего фикция. На самом деле такой компании не существует. Я представляю расу пешеходов. Собственно, я их президент. Мое имя Авраам Миллер. 4 поколения назад, как вы, несомненно, помните, Конгресс издал закон об уничтожении пешеходов. После этого всех, кто продолжал ходить пешком, травили, словно диких зверей, и убивали без жалости. Мой прадед, Авраам Миллер, погиб в Пенсильвании. Его жену сбили на шоссе в Огайо, когда она пыталась добраться к собратьям в горы Озарк. Не было битв, не было войны. В то время на территории Соединенных Штатов обитали всего лишь 10 тысяч пешеходов. За несколько лет не осталось ни одного, по крайней мере, так считали ваши предки. Раса пешеходов, однако, уцелела. Тяготы тех ранних времен отражены в наших летописях и передаются из поколения в поколение. Мы основали колонию, пусть для остального мира мы исчезли. Так мы и жили год за годом. Теперь наша республика насчитывает более 200 граждан. Мы никогда не были невежественными. Мы всегда трудились ради одной лишь цели — вернуться в мир. На протяжении сотни лет нашим девизом было следующее. Мы вернемся. И вот теперь я прибыл в Нью-Йорк и созвал вас для беседы. Да, вы избраны из-за своей влиятельности, богатства и могущества. Однако существует еще одна не менее веская причина. Все вы – прямые потомки сенаторов, голосовавших в пользу закона об уничтожении пешеходов. Значение этого предельно ясно. Вы способны исправить вопиющую несправедливость в отношении ветви американских граждан. Позволите ли вы нам вернуться? Мы желаем вернуться как пешеходы, иметь право передвигаться со спокойной душой. Среди нас есть те, кто умеет управлять автомобилями и самолетами, но мы не желаем ими пользоваться. Мы хотим ходить пешком, и, если вздумается, шагать по дорогам, не опасаясь за жизнь. Мы не испытываем к вам ненависти, лишь сочувствие, жалость. Мы не намерены обострять вражду, мы скорее стремимся к сотрудничеству. Мы верим в работу, работу мышц. Неважно, чему обучается наша молодежь, им в первую очередь прививают любовь к физическому труду. Мы понимаем, как устроены механизмы, но не стремимся их применять. Мы принимаем помощь лишь домашнего скота, лошадей, волов. Кое-где мы используем гидроэнергию для мукомольных мельниц и лесопилок. Ради удовольствия мы охотимся, ловим рыбу, играем в теннис.

Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем.

вдохнуть, выдох, вдох, продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться. Раз, два, три.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

Počujem. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

на кончик. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

5, 3, 4. Еще раз влево. Выпрямиться. Вправо. И достаточно. Ноги соедините. Руки переведите на пояс. 8-е упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. 2. Снова прыжком поставьте ноги врозь. 3. Скрестите ноги. Поставьте левую перед правой. 4. Так и продолжайте. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Полегче прыгайте. На носках. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Yep.
1: Yes.
2: Off the grid.
3: You said the tempo.
1: I feel naked, brother.

connection. The absolute purity.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

2017. Enjoy.

love you.

salvation.

Из меня два слова не вытянешь, все, что я говорю, день за днем постепенно стремится к нулю. Но пока я еще говорю, забудь про мои слова, все услышанное сейчас подели на два, еще на два, еще на два, еще на два, еще на два, еще на два.

запомнишь, хорошее не пойдет тебе впрок. Тут ничего не услышать и не увидеть даже. И когда-нибудь, может, не скоро потом обнаружится чья-то из нас недостача, пропажа. Что запомнишь, хорошее не пойдет тебе.

солнце, свежевымыты стекла, почти что готов обед, и ни шагу назад, у завтра стальной хребет, и зима кончается, и опять наступает лето, но не будем об этом, хорошее, сейчас не об этом.

XIX веке возникали идеи создания ракетного корабля, способного преодолеть земное притяжение и человеческий звезд. Свершилась то, о чем мечтало человечество на

Thank you. Thank you, ladies.

Good morning, honey, what's new?

Ах, какая была держава, ах, какие в ней люди были, как торжественно величаво звуки гимна над миром плыли. Ах, как были открыты лица, как наполнены светом взгляды, как красива была столица, как величественны парады, проходя триумфальным маршем, безупречным красивым строем, молодежь присягала старшим, закаленным в боях героям. Незеляги и прохиндеи попадали у нас в кумиры, ибо в людях жила идея, жажда быть в авангарде мира. Что же было такого злого в том, что мы понимали твердо, что товарищ не просто слово, и звучит это слово гордо, в том, что были одним народом, крепко спаянным общей верой, что достоинство не доходом, а иной измеряли мерой, в том, что пошлости на потребу не топили в грязи искусства, что мальчишек манило небо, что у девушек были чувства.

Насколько все ныне гаже, хуже, ниже и даже реже. Пусть мелодия гимна та же, но порыв и идея где же? И всего нестерпимей горе в невозможности примирений. Не с утратою территорий, а с потерею поколений. Как не пыжатся эти рожи, разве место при них надежде? Ах, как все это не похоже на страну, что мы знали прежде. Что была молода, крылата, силы множила год за годом. Где народ уважал солдата и гордился солдат народом. Ту, где были открыты дали, ту, где были чисты просторы. А какое кино снимали наши лучшие режиссеры? А какие звенели песни, как от них расправлялись плечи, как под них мы шагали вместе ранним утром заре навстречу. Эти песни о важном в жизни, о свободе, мечте, полете, о любви к дорогой отчизне, о труде, что всегда в почете, и о девушках, что цветами расцветают под солнцем мая, и о ждущей нас дома маме, и о с детства знакомом крае, и о чести, и об отваге, и о верном надежном друге, и о лели над нами флаги с черной свастикой в белом круге.

А что если в саундтреке к сериалу «Слово пацана» был бы Виктор Цой? Какой-то народный волшебник сотворил, благодаря тому, что он красавчик, и искусственному интеллекту, пожалуй, лучший саундтрек, который мог бы быть в произведении Жоры Крыжовникова. Это просто бомбяра!